0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый. Турбо-чих. Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

искал других.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

До встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: 12+.
1: Реклама. Реклама. Думаете выбрать встраиваемую технику для

0: кухня. Мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Выходного.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Архитектор.
6: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое радио. Слушай.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, порядке

0: заключение на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Слушай.

0: То есть я как уже давно достаточно сижу здесь за пультом, но вот рука не поднимается начать программу. Ну, сейчас.
1: Новое радио.
0: Сделать не сделать.
2: В Магнитогорске 9 утра.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здрасте. Я смотрю. Все ли на месте? 2, 4, 6, 8, 10. Ну, в основном все, да. Ну что, давайте тогда потихонечку отправляться в очередную неделю нашей жизни. Что там? Сегодня какое-то там что-то... Ой, сегодня 13-е. Понедельник, да еще и 13-е. Что ж ты будешь делать? Насчет гостей не знаю, вроде как никого нет. А кто вам еще нужен? Вот тут Биба и Боба, главное, на базе. Ну, почти, да, Боба подскакивает еще. Сейчас он свои селебьи дела доделает. Это я про Рантраунда. И подскочит обязательно. Так что давайте вы тоже подгребайте. Что-нибудь придумаем и на этой неделе. Погнали потихонечку. С Богом и с вами.
1: Партнер программы «ОНО. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

Это Денис Майданов, только что на новом радио. Дальше хочется послушать что-нибудь из классики. Ну, как вот все выходные, что-то было как-то пасмурно, грустно и дождливо. Ну, это в Москве. Ну, а мы в Москве как думаем? Если вот как вот в Москве, то так и в других городах Российской Федерации. Вот, поэтому и вам тоже, знаете, туч немножко, Иванушевский стих на новом радио.

0: Фильм не занравился в этой песне. Это...
1: А в этой песне нету вот этого, да, шептания?
0: По-моему, есть.
1: Есть все равно? Оно в каждой песне у него есть?
0: Он должен был прийти, он не должен, не пришел. Ты че? Конечно,
2: нет. У Андрея Григорьева Аполлонова, вот у него в каждой, ну, в какой-то песне там шептание было.
0: Ну, здесь тоже что-то похоже тоже, на шептание, да. Но все. Это еще Игорь Сорин был там в этой группе.
2: Прошу любить и жаловать.
1: Да любить уж не надо, жаловать можно. Жалование.
0: Жалование 15-го увидишь.
1: Вот, кстати говоря, скорее бы 15-е. Хочу жалование.
0: А когда, мы иной раз спрашиваем, а когда аванс у начальства? Они говорят, 15-го.
1: Потом говорят, что вы пристали со своим авансом?
0: Я говорил, еще кто-то говорил.
1: Да, когда посмотрите у себя... И там такого не было. Будет аванс, мы вас позовем.
0: Это будет аванс, да. Мы вас пригласим.
1: Пригласим, да. Так, смотрите, чё, какие дела? Понедельник, вообще куча всего много произошло, но это чуть попозже. Сейчас чуть-чуть подраскачаемся. Поедим, попьем кофеючек, потому что без кофе, ну, сам понимаешь.
0: Ну, вот ты знаешь, хорошо, что ты начал тему кофе, потому что вот я, если меня спросят, да. Ну, на Патриках,
1: да.
0: То я без кофешка, ну, свое утречко не начинаю. Просто, ну, ребенок доволен, если выпил кофе.
1: А если меня спросят тогда на Спанч Бобах, там я тоже, ну, без кофе не начинаю.
0: Ого, какое каламбурное утро. Вот нигде такого не встретите.
1: Ну, конечно.
0: То есть, поняли? Смотрите, объясняю. Вы садитесь, сейчас я объясню.
1: Да, давай, значит, объясню.
0: Я сказал, на Патриках, ну, это район Патриарших прудов.
1: Да.
0: На Патриках. А Патрик, это же герой мультсериала про Спанч Боба.
1: Да, друг его.
0: Друг его, да. И его друг.
1: Да.
0: Значит, и Артем в юмористической манере, так сказать, подхватил.
1: Вообще, это чего?
0: Эстафетную палочку.
1: А Спанч Боб, это такой район, это Бикини-Ботом, так называемая, вот такой район.
0: Микинина-Ботом.
1: Микинина.
0: Оп, еще один каламбурчик вам сверху. Ребят, вы складываете все в пакетик. Это каламбурчики же не унесете вы.
1: Микинина-Ботом. Вообще-то здорово, да.
0: Ну как здорово. Вот я сколько уже, четвертый год или четыре года уже прошло, вот мы встаем утром рано, и я каждый день радуюсь. Ну так это классно.
1: Что у нас работа такая, что позволяет так.
0: Вообще, ну как
1: они
0: же...
1: Они сидят на своих грустных работах, грустят целый день.
0: Я в первую очередь...
1: Что-то пошутил в курилке там, да и все.
0: Ну, радуюсь возможности проснуться с первыми лучами солнышка.
1: И с первыми петухами.
0: С первыми петухами пообщаться.
1: Ну, это те, кто когда к нам дозваниваются.
0: Нет, с тобой я
1: не... Нет, я вообще-то не имею этого.
0: Нет, с тобой.
1: Нет, вообще нет.
0: Нет, с тобой.
1: Ну, только если, что я в год петуха родился, тогда да. Но там никаких...
0: В год петуха и в эмо курицы.
1: Да, ну ты, нет, там главное вовремя остановиться.

Всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою новую песню «Невероятно» на новом радио.

0: Андрей Звонкий увидел где-то, ну, ему передали, что школьники, по-моему, подольские, готовят флешмоб под его песню «Я верю в чудеса». Слышу всех, все голоса. Да. И он сюрпризиком, без предупреждения.
1: Не приехал туда.
0: Приехал в эту школу и на середине песни вот вышел и сам начал ее петь. Вот. Но никто не понял, кто
1: никто
0: это.
1: Никто не узнал, да, охранники его
0: вытолкали. Андрюшка, это просто прикол, просто хохма.
1: Андрей Григорьев, опозвонкий. Я, кстати, тоже на выходных флешмоб запустил, но я чуть попозже про него расскажу.
0: Да?
1: Интересный тоже флешмоб.
0: Спасибо.
1: Такой, ну, потребительский флешмоб.
0: Ну, ты
1: флешмоб
0: обязательно расскажи.
1: Я расскажу.
0: Ты не забудь.
1: Я кое-что купил, и все ринулись это покупать. Реально. Там в комментариях просто...
0: Бензин?
1: Не.
0: 95.
1: Как это же мне? Куда его?
0: Ну, не знаю, там костер разжечь.
1: Для этого есть жидкость для разжигания костра. А я кое-что купил, похвастался, говорю, ребята, надо срочно это вообще бегом покупать. И все кинулись там. Я говорю, в комментариях просто все выходные фотографии. Я купил, я всех забыл.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Ну, это называется трендсеттинг, получается.
1: Да, ну там, я тебе говорю, там, ну, давай, я это попозже расскажу.
0: Ну, ты раньше времени рассказывай, пусть предвкушают.
1: Конечно, потому что я сейчас расскажу раньше времени, и там сейчас у этих магазинов очередь столпится, как за новыми айфонами, поэтому расскажу чуть попозже, когда хотя бы первые вот эти вот, кому надо после воскресенья там успеть
0: Коммуналка.
1: Купить. Ну, у нас сегодня
0: обычный день, да, обычный эфир.
2: 13. Новое. И ВК-музыка выжимают самый сок. Фрешток. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Фрешток.
2: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание!

0: Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраум. Я сейчас понял один интересный момент. Кирилл, ты вообще можешь это понять? Буквально какие-то две недели и... А, и ну что, ладно, не, на самом деле три недели. Блин, я сейчас расстроился, я думал две недели. Три недели и в отпуск. Месяц целый.
2: Ого-ого.
1: Ну, вообще-то, да, три. Круто. Блин, как-то тупо. А можно там пораньше? 27-го, чтобы мы пошли, а не...
2: Так мы пораньше уйдем в отпуск, пораньше на работу выйдем.
1: Тогда ладно. Вот, ну, получается, и на месяц вообще. Целый месяц вообще я дома буду сидеть принципиально. Пока мусор вообще вонять не начнет так, чтобы невозможно было дома находиться, я не выйду, не выкину его. Потом, завтра иду на коррекцию зрения. То есть послезавтра я приду вообще, вот так буду зыркать, как сокол.
2: Класс, коррекция.
1: Вот так.
2: Класс, коррекция. Класс.
1: Вот так зыркать буду, тебя насквозь увижу, понял, как рентген.
2: А теперь ты, ну, наконец-то поймешь, да, кто за пультом сидит, когда заходишь в студию.
1: Ну, чтобы вы понимали уровень моего зрения вообще в данный момент, я без очков хожу, я не скажу, что оно прям сильно плохое, то есть там не минус 10 и не минус 8, оно минус 2, но там какой-то астигматизм, типа все жестко плывет, и вот уровень моего зрения, короче. Выходим мы из дома, и там вдалеке идет человек, и я говорю... А она что, под зонтиком, что ли, идет? А это вообще оказался мужик, который на плече просто коробку нес. Вот так, вот настолько я.
2: Типа слепошарый.
1: Было сухо, дождя не было, и я спрашиваю свою, а она что, под зонтиком, что ли, идет? А это мужик, коробку нес на плече.
2: Да, в том-то и дело. А она почему?
1: Ну, я же говорю, я не вижу. Я полы не различаю. И поэтому на всякий случай я со всеми здороваюсь. Здравствуйте. Не привет, а здравствуйте. Потому что бывали случаи, когда я там начальству там или еще кому-то говорил, а, здорово, привет. Там, ну, вот так.
2: Или скажешь там, здравствуй, а это бабушка 116 лет идет.
1: Да.
2: Так глупо что... было, конечно. И что, значит, сделают коррекцию? И через какое время ты прозреешь?
1: Не знаю, ну, сразу.
2: Сразу?
1: Да.
2: Офигеть.
1: Сразу. В ту же секунду.
2: Класс.
1: По поводу здороваться, кстати, здравствуйте, вот эта бабушка 116 лет. Тут вообще вот на днях со мной так поздоровались при выходе из лифта, что я даже лучше бы никак. Короче, стоит толпа у лифта, и выходит женщина и начинает зачем-то здороваться. Не просто так всем сказать «здрасте» и пошла просто. Она начинает со всеми здороваться, как будто она к избирателям своим вышла каким-то. Она выходит вот так вот из лифта и такая «здравствуйте». Добрый день. Начала просто вот так вот проходить через эту толпу. И именно не так просто, а она со всеми один. Здравствуйте. Добрый день. Вот так вот. И пошла вот так вот по кругу. Я думаю, ты чего вообще? Ты как будто вышла, как знаешь, врач вышел в коридор позвать это. Я думаю, лучше уж никак, чем так вообще.
2: А я уже довел в своем подъезде людей, здоровающихся со мной, ну, количество людей, да, примерно до 5. Вот, раньше начинал с нуля, сейчас уже, и даже переживаю, что не я первый сказал «добрый день» или «здравствуйте», а мне первому.
1: Ну, думаю, кстати, вот странно, у тебя же дом старый, там, ну, ты сам говорил, много всяких старых в основном
2: возрастных
1: жителей.
2: Людей, взрослых, которые там живут долго.
1: А они-то любят здороваться, поэтому странно, что с тобой даже бабки не здороваются.
2: Я говорю, что-то не то, да, в такси рейтинг снижается, там, люди не здороваются. Может, я плохой человек.
1: Аура какая-то у тебя, да, плохая. Такие,
2: блин, этот хрен.
1: Потому что я говорю, у меня новый дом, там в основном кто? Молодые семьи живут. И в основном родители здороваются, и маленькие дети здороваются. Типа средние дети не здороваются, и это нормально. Но прям совсем маленькие, и родители все здороваются.
2: Маленькие даже с тобой здороваются.
1: Ну, четырехлетки
2: вообще
1: вот
2: ни
1: эти.
2: Разу такого не было.
1: Ты что, всегда здравствуйте?
2: Я причем, вот моя наносная доброжелательность. И там идет там мама, например, с ребенком. С мамой мы там, добрый день, а ребенок не здоровается. А я прохожу мимо и думаю,
1: Да-да-да.
2: Ну ладно.
1: Это всегда, когда с другом здороваешься, а с его тёлкой не здороваешься, вот то же самое. Ну и вот.
2: Его тёлка.
1: Ну и вот, дети, ты чё, четырёхлетки, они всегда здороваются.
2: Тёлка, это, во-первых, его жена, у них двое детей, тёлка.
1: Ну и что? Ну, всегда как-то так. Ему здорово, а ее как будто не существует.
2: Странно, если бы ты подходил к другу, да здоровался с его второй половинкой, а с ним нет.
1: А с ним нет, да.
2: Привет, Катюш.
1: Но когда вот эти вот они встречаются, люди, у которых встречаются между собой, кто дружит в одной компании, у них, наверное, так и происходит вот это. Вот которые не знают, что есть, оказывается, другие люди в мире какие-то. которые вот это вот, или из маленьких сел откуда-нибудь, где там все со всеми перевстречались, и ты вынужден просто.
2: А что делать? Мало людей.
1: Ну, нифига себе мало, 8 миллиардов. Нет. Едь в Индию.
2: Нет, если ты про деревню говоришь.
1: Из деревни едь в Индию. Тем более, вряд ли...
2: Сам едь в Индию, мне здесь нравится.
1: Тем более, если ты из деревни поедешь в какие-нибудь районы Индии, ты не заметишь сильного...
2: Это Артем говорит, Артем Селиванов, не я.
1: Я не говорил такого.
2: Говорил, только что сказал.
1: Но там же это же ни для кого не секрет, что в Индии, есть богатые, а есть очень бедные. Я что, для вас сейчас открыл какую-то новость,
2: что ли? Нет, ты бы отбросил тень на нашу деревню.
1: На какую? А, настолько ты теперь?
2: Да. Сравнил нашу деревню с Индией.
1: С Индией?
2: Страну с богатейшей культурой.
1: Ну, конечно, да.
2: А в этом плане тогда
1: ладно. Да, я это имел в виду.

0: Ну давай бухти про свою коллекцию, что там купил там.
1: Нет, чё? Это попозже.
0: А, мы еще должны ждать.
1: Ну конечно.
0: Около меня.
1: Это после детской минутки,
0: что
1: как раз.
0: Коллекцию яиц Фаберже купил.
1: Это после детской минутки.
0: На
1: исключительно.
0: На аукционе Сотбис.
1: После детской минутки, потому что.
0: Сейчас же рассказывай.
1: Чтоб дети потом заставили своих родителей ехать и покупать.
0: Я знаю эти истории. Он там купил какую-нибудь игрушку и там все потом и выложил ее и что.
1: Это такая история. Это правда, но попозже. Сейчас я другую хотел историю рассказать.
0: Давай.
1: Короче, я новость тут прочитал. Она, по-моему, во всех пабликах, в которых только возможно была, и вы тоже, наверное, натыкались на нее не один раз, как женщина там откусила.
0: Я не знаю, не видел. Я смотрел все выходные записи с концерта Егора Крида. Я больше ничего другого не видел.
1: Вот. Ну, видишь, я...
0: Кстати, напишите, если вы были на концерте Егора Крида и...
1: Да.
0: Да.
1: Будь здоров.
0: Нет, я хотел сказать, и почему... Нет.
1: Ага.
0: Нет, я хотел сказать, напишите, если были на концерте Егора Крида, и что вам там понравилось.
1: А знаешь, почему ты видел все эти, как его?
0: Почему?
1: Все выходные смотрел сторисы с концерта Егора Крида. Так ты сам же на всех этих менеджеров, пиарщиков подписываешься. Кто тебя заставляет? Я на них ни на кого не подписан, у меня ноль было видосов с концерта Крида.
0: На всех ты подписан, я видел. Ты еще больше, чем я подписан.
1: На всех пиарщиков,
0: конечно,
1: и менеджеров,
0: конечно.
1: Я вообще никого не знаю из
0: конечно.
1: Них.
0: Конечно. Настя Стефурак.
1: Ну, только ее. И кто там еще? Да и все.
0: Вот эта девочка, тот парень.
1: Короче, история. Там женщина, значит, она, значит, уличила своего мужчину в измене. Ну, как в измене? Там переписка была просто, как его коллега там рассказывает, в каком сне он приснил. То есть измены фактической даже не было. А эта женщина, она взбесилась. И она, значит... Я не знаю, вот насколько страшна женская месть, чтобы вы понимали. Во-первых, она, значит, ну, откусила самое дорогое.
0: Так.
1: Но она не просто так это сделала. Она перед этим напильником точила зубы. Прикинь, зубы точила напильником, чтобы они стали острее, можно было бам, вот так вот. Офигеть вообще. Она же реально стояла вот так вот, точила.
0: Ну, вместо зубной щетки.
1: Я не буду еще раз показывать, как она...
0: Покажи, как она точила.
1: Ну, вот так вот она точила.
0: Сделайте гифку из того, как Артем показывает, как она точила.
1: Точила зубы напильником.
0: Я покажу, ребят, смотрите, если вы не поняли, как она точила. Смотрите, сейчас камера на меня переключится, и я объясню. Она, значит, вот так вот напильником. Нет, Артем, иди. Подожди, мне кажется, неправильно.
1: Да вот так вот она точила. Вот так. Она взяла напильник вот так в руку и вот так начала точить напильник.
0: Точит она напильником.
1: Напильником зубы начала точить. И выточила их острыми такими, чтобы они были острые. И потом... И все. Мужчина сразу сознание от боли потерял. Она вызвала скорую. Приехала скорая. Положили вот это куда-то там, формалин или во что-то. Пришили, все нормально. Но теперь оно в нерабочем будет положении.
0: Кошмар какой.
1: То есть просто мертвым грузом. Нет, ты прикинь, насколько. То есть, вот так.
0: Вы включите трансляцию, там Артем показывает.
1: Вот так, напильник.
0: Подожди, а у нее один напильник был?
1: Один, конечно.
0: Она вот так точила.
1: Не, она могла, конечно, но так быстрее было бы. Но там один напильник вот так вот был, и все. Отвратительно. Давай, реклама или что сейчас?
0: Какая-то реклама, наверное, да?
1: Давай.
2: Эти треки были новыми.

0: середине вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru. Верни.

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3» произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Дальше у нас
10: детская минутка.
9: Детская минутка. Саша Клубника выступает на детской сцене. Сегодня песня называется «Кошки-мышки».
10: Круто.
9: Музыка Кима Брейдбурга, слова Михаила Матусовского.
10: Слова Саша Клубники.

0: смотрю на топоре вырезку из какого-то журнала детского, подросткового, где...
1: Со сленгами?
0: Со сленгом, да. И вот как, что интересно, раньше, не знаю, сейчас зумеры там, бумеры, вот мы знаем, какое поколение, а раньше, раньше было те, кто молодые, это тинейджеры.
1: Тинейджеры. Да. Какой вот отвратительный там сленг, прекрасный. Просто ужасный.
0: Мы так разговаривали, значит...
1: Это просто значит, ужас.
0: Маза.
1: Маза.
0: Хорошо. Сейчас, сейчас. Тусить, колбаситься, плющиться.
1: Да.
0: Развлекаться.
1: Ламер, неудачник, не... Ну, сейчас так говорят, тоже лейм, но не ламер.
0: А ламер, ламер мы так не говорили, ну, ладно.
1: Не, говорили.
0: Ну, ладно, ламер. Может быть, и говорили, но мы не говорили. Так, потом, что еще интересно?
1: Отпад.
0: Отпад. Используется для выражения крайнего эмоционального состояния.
1: Кульный, бузить.
0: Бузить,
1: бузить было.
0: Децл.
1: Да-да-да. Круто, чума. Слово для выражения. Чума.
0: Чума.
1: Чума.
0: Ну вообще, мы, конечно, поплющились. Чума.
1: Чума. Фиолетово. Просто отвратительный сленг у вас был, реально.
0: Шикарный сленг.
1: Прибамбас.
0: А почему отвратительный?
1: Прибамбасы.
0: Нет, маза, ты скажи чума. Сейчас вообще, пошли на разы. Почему
1: отвратительный? Отвратительно.
0: Нет.
1: Ужасно.
0: Это просто сленг своего времени.
1: Ужасно.
0: Че ты бузишь?
1: Ужасно.
0: А то я висну. Не получается у меня разговаривать на этом сленге.
1: Надо бы нам, Децл, отдохнуть.
0: Ой, шоколад, значит, совершенство. Вот этого я не знал. Катит, ну, не катит, понятно?
1: Не, ну говорили, это вообще шоколад.
0: Да?
1: Ну не, ну было. Да нет, я же тоже застал это. Тинейджеры, это же, которые были уже там в середине нулевых. То есть я эти слова тоже застал. Но это все равно, конечно, сейчас... Сейчас намного круче сленг у детей.
0: Да, у такой же, абсолютно. Просто в свое время свой сленг. Да.
1: Но там все. Было слово вайб.
0: Ну а чем прибамбас хуже, чем имба там или вайб?
1: Ну ничего себе, прибамбас.
0: Прикольно, тут хоть смешно как-то, прибамбас.
1: Прибамбас,
0: да. Вайб. Просто понатырили американских слов. Мы прибамбас сами свое придумали.
1: Вот теперь давайте разберемся, откуда вы взяли слово прибамбас.
0: А я не знаю, кстати.
1: Откуда вообще? Прибамбас.
0: Так, сейчас этимология слова прибамбас.
1: Да-да-да.
0: Так, сейчас узнаем, сейчас. Так, прибамбас. Ну, смешное слово, скажите.
1: Нелепое какое-то.
0: Этимология. О, есть даже статья, ничего себе, этимология слова прибамбас. Существует, не нужно, тип склонения первой по классификации залезняка, летополя. Ну, значение понятно, а происхождение где? Непонятно.
1: Видимо, они не знают слово этимология, надо происхождение.
0: Устаревшее от прибабунька.
1: Ясно.
0: Прибабулька. Короче, видимо, корни тянутся к слову прибаутка.
1: А, да?
0: Да, да.
1: А прибаутка откуда слово?
0: Прибаутка, прибагусь.
1: Да, да, да, да, да. Ну, там, короче, непонятно, откуда вообще корни. Ну, ладно, ладно. А Децл?
0: Прикольно.
1: Откуда слово? Нет, Децл в качестве... Меня, кстати, реально всегда бесило и бесит до сих пор, когда Децл использует слово... Ну, не в качестве артиста, а в качестве вот типа немножко. Ну, мы там это... ну, там отдохнули Децл. Или мы там... Да поели Децл вообще. Я думаю, какой... Что ты вообще? Иди поспи просто, реально.
0: Существует версия, согласно которой термин Децл... Люди реально всерьез изучали вопрос.
1: Ага.
0: Восходит к французскому слову «десиле». Угу. Десятая часть.
1: Mm-hmm.
0: Вот так вот. Но это одна из версий.
1: Ладно, давай
0: да,
1: тогда.
0: До свидания. На связи тогда там созвон, все. Чики-пики.
2: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: Хит-хи. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют 1 плюс 1. Кирилл Калинин, Райтран на базе, на радио суперхиты и суперновинки на базе. Рассказываю историю, которая произошла за выходные. Я вообще запустил флешмоб еще в пятницу. Сделай потише, пожалуйста. О, спасибо. Короче, я каждый день, ну, почти каждый день, наверное, может, через один захожу в магазин. Ну, допустим, назовем его, давайте... Сине-зеленая.
1: Чистая и грязная там, да? Типа?
0: Ну да.
1: Ну так.
0: Сине-зеленая.
1: Вот и думаете, какой магазин.
0: Вот и думаете. Но я захожу туда не зачем, чем вы подумали. Я там сырки покупаю глазированные, потому что они там, ну, продаются и подешевле. Ну и вот. Стою на кассе и думаю. Ну, я всегда, знаете, там на кассах же много всего. Я обычно вот стою, все разглядываю. И тут вижу смешарики. Я такой, опа. Беру, трогаю и понимаю, что это мягкая игрушка смешарики. И причем нормального качества такого. Она запакованная, но видно, что она нормальная. Я ее спрашиваю, а сколько это стоит? Она говорит, 120 рублей. Я такой, сколько? Я думал, рублей 300. Я был готов за это 300 отдать. Она говорит, 120 рублей. Я беру, а там упаковка, она чуть-чуть прозрачная. То есть ты видишь, какой смешарик внутри. Это мягкая игрушка вот такого где-то размера, смешарики. И за 120 рублей это не просто находка, это подарок судьбы. Я беру 7 штук, 7 разных. В мультике их 9, если что.
1: Подарок судьбы.
0: Это реально подарок судьбы. Я беру 7 разных, все разные скупил, которые там были. Она говорит, а это куда вообще? Я говорю, так это мне. Она говорит, ого, я типа, ну, говорю, ну, мне, да, вот. И там стоят все это бухло пробивают, и я вот думаю, мальчик покупает в этом магазине бухло, мужчина покупает смешариков. Выкладываю это к себе, говорю, ребята, если вы сейчас не помчитесь туда все это скупать, то я вообще не знаю, что вы любите в этой жизни. И что бы ты думал? Весь чат абсолютно, все, миллион до сих пор эти фотки скидывают. Я тебе больше даже скажу. Знаешь, кто скинул фотку, что скупили все 7 смешариков?
1: Кто?
0: Наташа.
1: Ого.
0: Она говорит, муж проходил мимо, сразу же зашел, купил все. Но там вот единственная проблема, я купил 7, мне не хватило ежика и лосяша. За ежиком пришлось поохотиться. Я пошел в другой магазин, ежика там купил. А лосяша вроде бы как-то вообще нету. То есть их почему-то выпустили только 8. Но я говорю, за 120 рублей? Там игрушки, это я говорю, я даже не поверил вначале. Я был готов и 300 за каждую отдать, я бы все тоже скупил, но даже за 300. А она говорит 120. Я вообще не знаю реально, но это просто такая имба. Ну, смешарики, потому что это имба, начнем с этого. А тут еще и по 120 рублей мягкие игрушки. Я тебе говорю, Кирилл, там вообще, до свидания. Я, ну, блин, ты зря думаешь, что это шутка.
2: Нет, я с уважением отношусь.
0: К смешарикам.
2: К инфантильному 32-летке.
0: А Наташа что скупила?
2: Так она ребенку, наверное, купила.
0: Да, конечно. Ну, она сказала, да, вообще-то, что ребенку, но...
1: Но все равно.
0: Но, вообще-то, ты что, смотри, ну, как ты думаешь, вон, по 120 за штуку, ты понимаешь, насколько это?
2: Ого, круто. Я не могу поддержать, прости.
0: Тебе не нравится смешарик?
2: Нет, я не могу поддержать диалог. Я рад за тебя, что ты стал счастливее.
0: Вот этого Копатыча, и у тебя вообще нигде ничего. До свидания, Кэм.
2: Прости, старик.
0: И вот люди мне реально скидывали вот такие...
2: Прям люди скидывали? Вот
0: я тебе говорю,
2: вот
0: зайди в чат. Так, вот зайди так. В чат. Ну, извини, это не...
2: Да нет, я ничего, ну просто не знаю, как поддержать.
0: Это не главные герои из фильма «Обаятельная и привлекательная». Это всего лишь какие-то смешарики.
2: Хорошо, что ты спросил. Ты хочешь поподробнее узнать про Сусанночку?
0: Да. Давай, рассказывай.
2: Не, ну здорово. Ну, купил человек ты игрушки.
0: Вот тут Джульетта пишет, это прикрытие. Да, конечно, прикрытие. Наташа это для себя купила смешариков. Мы тоже это понимаем.
2: С мужем также, там будет играть, да?
0: Да, мы также детской минуткой прикрываемся, что нам как будто бы детям мы радуем. Мы сами себя радуем этими песнями. Так что, короче, реально, если вы будете проходить мимо магазина, допустим, который называется... Черно-желтое.
2: Угу.
0: Зайдите, реально.
2: Ну вот я не знаю, как вот. Я вот вчера купил билеты в Париж в отпуск.
0: Угу. Фига ты. У нас уже не отдыхается нигде.
2: Ну, я миллиард лет не был там. Так я, чтобы поехать, сравнить.
0: А.
2: Чтобы, ну, понятно, что там, как бы. За полтинник в одну сторону. Это дорого?
0: Ну. Сам себя спроси.
2: Дорого.
0: Ну, так и что? А зачем тогда поехал?
2: Надо, потому что.
0: Кому?
2: Надо
0: общественности.
2: Ехать надо, отдыхать, сменить обстановку. Нет, Тимирязевское классное место. Но да. Иногда надо поехать, понять, что там так себе, и чтобы с удовольствием вернуться на Тимирязу свою.
0: Ты это сам хочешь или на тебя общественность надавила, что тебе надо куда-то за границу?
2: Нет, я рад, может, я в Диснейленд поеду.
0: Вот, в Диснейленд, 40-летний мужик.
2: И этот в парк развлечений, и в аквапарк тоже поеду.
0: Да?
2: Я люблю, кстати, аквапарки.
0: А я бы лучше в аквапарк в Казань поехал, потому что мне никаких пориджей не надо. Мне у нас свое есть.
2: Ну, кстати, да. Да я на разочек отскочу, да и все.
0: Да-да-да.
2: Один.
0: Все, понятно.
2: Ну вот.
0: Да, сейчас похвастался.
2: Теперь я с чувством вины сейчас уйду на песню «Лирика».
0: С чувством вины поедешь в Париж. Будешь, вот мы тебе испортили поездку, будешь лететь туда и думать, вот это я отвратительный человек.
2: Это очень длительный был процесс покупки билетов, потому что те рейсы, которые более-менее удобные, они стоят 85 тысяч в одну сторону, а те, которые там лоукостеры, в два раза меньше.
0: Поэтому ты летишь через ЮАР.
2: Не, я лечу, там еще по длительности, там есть пересадка 29 часов какая-нибудь, напрямую же нельзя. И еще надо докупить места эти, чтобы...
0: А 29 часов в Румынии ты не хочешь гулять.
2: Не хочу, чтобы коленки влезали. Это дополнительных бабок стоит.
0: Нет, там... это надо очень сильно хотеть туда полететь, потому что вот эти все процессы получения там визы и еще прочего, это такой квест. Я не знаю, как можно, типа, ты такой сидишь и такой, хочу пройти этот квест, чтобы на день потом в Париж отскочить и обратно.
2: Ну, не на день, а уж там день на 10.
0: На 10
2: дней? Не, я вообще в Европу еду, то есть не только там в Париж.
0: Куда еще?
2: В Париж я прилетаю. Ну, так там все рядом у них. Это же маленькая она, конечно.
0: Типа, сел на тачку, и ты уже там.
2: Типа, да, там, там Голландия, Бельгия, там все такое.
0: Все, ладно. Ну, ты хоть сходишь на концерт Уикенда, или ты просто поедешь?
2: Нет, не пойду.
0: Даже ни на один концерт не сходишь?
2: Не.
0: Просто поехал?
2: Просто поехал. Не, ну, другие развлечения. Мне концерты достали, честно говоря. Я все равно круче, чем у Егора Крида. Там у них не получится, а на других артистов ходить... Все, валим.
0: Ладно, давай.
3: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Какие еще новости?
2: О, нет, опять выходить.
1: Да, какие еще новости? Что произошло важного?
2: Посмотрел фильм «Очень страшное кино 6».
1: Так.
2: Посмотрел я. Ты смотрел?
1: Ты смотрел на своем крутом телеке? Нет, я не поглядел.
2: Конечно, конечно, я смотрел на телеке на крутом. Но я так скажу, конечно. Вообще, в целом, создалось впечатление, там же как было, первую и вторую часть снимали братья Вайнс, вот эти вот...
1: Марлон и... Забыл, как второго зовут.
2: Мелкий и Рэй.
1: Игорь.
2: Мелкий и Рэй. А третью и четвертую снимали уже не они. Я так понял, их вообще на тот момент из франшизы уволили. И они третью и четвертую не они снимали. Ну и вот, пятую я что-то не помню, а шестую вот они опять. И они собрали там вообще всех, кто был в первых двух частях. Даже вот этого чувака с рукой, вот этого. Короче, они реально всех там собрали. Вот этого парня, который я знаю, и показывают фотографию, где... Даже его собрали, короче. Но из минусов создалось впечатление, что так или иначе в «Очень страшном кино» во всех частях были какие-то слабые шутки. Были прям очень сильные шутки и были слабые. И вот здесь вот больше слабых шуток. Но очень смешная пародия на Майкла Джексона, просто офигенная. И еще очень смешно все, что вокруг оперуполномоченного Дуффи происходило.
1: Дуффи
2: что...
1: уже сколько ему? 54
2: так
1: года?
2: Так там им всем по 54 или больше, и они даже Дуффи нашли. И все, что происходило с Дуффи, дико смешно было просто. Каждый раз. Поэтому, что тогда было смешно, что сейчас, так что...
1: Ради... Ну, в целом, по 10-бальной шкале сколько
2: да,
1: можно поставить?
2: Да, я не знаю, ну, 5. Да, ну, так честно сказать-то, фигня полная, то есть, ну, я даже не знаю, советовать или нет. Если вы прям фанат тех частей, тогда, наверное, стоит посмотреть чисто хотя бы для того, чтобы посмотреть, как они все изменились. Потому что это, конечно, прикольно. Мелкий не изменился вообще, Рэй тоже не изменился вообще, Синди постарела, Бренда постарела, инспектор Дуффи... Там сильнее всего постарел, вот я говорю, вот этот вот чел, который в первой части был, вот этот красавчик-блондин, который спортом занимался, mm-hmm. они там с Рэем вдвоем тусовались. Вот он прям сильнее всех постарел. Он был тогда высокий такой, блондин, там красавчик, что-то. А сейчас просто такой, типа, толстый, скуф, седой был. Но ради этого, конечно... Да.
1: Ну, честно, на ностальгии, да, посмотрел.
2: Ну, я говорю, нет, с каких-то шуток я разрывался, конечно. Вот с пародией на Майкла Джексона там вообще...
1: Ну,
2: вот,
1: естественно.
2: Ну, там очень смешно.
1: Ладно.
2: Я тебе сейчас

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новое.

0: буквально, пока там Артем пишет тему, она будет через 5 минут. Хочу напомнить, чтобы вы скачивали жестко Радио Хаб. Радио Хаб — это раньше было плохое настроение, но потом я скачал Радио Хаб, и все здорово, все, жизнь наладилась. Улыбка, смех, веселье. А все просто потому, что я скачал приложение Радио Хаб. Все, отчитался. Кто не... Уже все скачали. Стадичок, вот ты только остался. Давай, скачай там, ладно, это сам не нервируй. Давай песню послушаем.
1: Не, готово, готово.
0: Уже готово.
1: Готово.
0: Ну,
1: готово.
0: Хорошо.
1: Готово.
0: Пока вы скачиваете. Радио Хаб!
1: Да.
0: Звучит тема.
1: Зачитай, пожалуйста.
0: Да. Всем привет, ребята, это Майкл. Как у вас дела?
2: Хи-хи. Хи-хи, шмо.
0: Рассказывайте, как отдохнули.
2: Хи-хи, ча.
0: Ладно, это на самом деле не Майкл, это я, Кирилл. Обсуждаем сегодня вот что. Сегодня, значит, праздник, который называется День довольных сотрудников. И это мы хотим выяснить. Довольный вы сотрудник или нет? Ну, типа, вы работаете там, где вам нравится, и вас, ну, плюс-минус устраивает почти все. А самое главное, что устраивает и... самое главное, что устраивает вас и почему?
1: Да.
0: Или ходите на эту работу нелюбимую, терпите просто, чтобы не умереть от голода, вкалываете и ушли бы при первой возможности. И тоже почему? Ну, погнали.
1: Ну, такая тема. Обсуждаем сегодня, устраивает ли вас ваша работа и что конкретно. Если не устраивает, тоже что конкретно.
0: Да, ну вот нам подфартило, мы свою работу любим. До этого мы поменяли много работ, где было хорошо, удобоваримо, отвратительно. Но сейчас вот прям здорово. Вот. А как у вас? Может быть, у вас тоже замечательная работа? Или вы всю жизнь ходите, встаете в 6 утра и мучаетесь, ненавидите там босса своего... козлину, и на эти самые, и коллег своих тупорылых.
1: Ну, тебе так или иначе, видишь, работа-то у тебя плюс-минус одна была на протяжении всей жизни. Ну, коллектив разный был.
0: Направление одно, да.
1: Да.
0: Да.
1: А суть-то одна, типа, ты так или иначе выходил в микрофон, что-то говорил. То есть, от коллектива у тебя в основном зависела работа. А тут вот именно еще сама работа. Ну, ты ж когда вот у тебя коллектив был, типа, не очень хороший вот твой опыт, сама-то работа тебя же устраивала в тот момент?
0: Сама
1: конкретно, что ты делал?
0: Я приблизительно делал то же самое, что и здесь, просто в отвратительных условиях.
1: Ну вот.
0: Там было 96% козлов вонючих, уродов.
1: Это коллектив, видишь, опять
0: да,
1: же.
0: Да, коллектив. А так то же самое.
1: Сама
0: да.
1: работа.
0: Плюс-минус, да, то же самое. Да. Там какие-то кнопочки нажимал, какие-то песенки.
1: Коллектив — это очень важно. Я в какой-то момент тоже понял, что, типа, у тебя пусть будет чуть похуже работа, но нормальный коллектив, зато ты будешь плюс-минус хотя бы в нормальном состоянии всегда находиться, потому что идеальная работа, но отвратительный коллектив, такое не надо. Ну, ты, типа, будешь так или иначе терпеть каждый день этих уродов.
0: Хочется вот зумерам молодежи сказать, что либо большие деньги, либо большая прям зарплата, прям охренительная, тогда можно за эти деньги потерпеть отвратительный микроклимат в коллективе. А если, как бы, и зарплата такая обычная, которую можно где-то в другом месте получить, и при этом тебя еще окружают странные люди, мягко говоря, и ты приходишь на работу как на каторгу, вообще это того не стоит. Ну, легко тоже говорить. Найдите работу, какая вам там.
1: Да, найдите, а чего не можете найти, что ли?
0: Не могут, не
1: почему?
0: Могут. Тут сложно, потому что все хорошие места под солнцем заняты.
1: Так,
0: зачастую так в жизни устроено.
1: Нет, потому что все устроились в институт на менеджеров поступать, потому что туда проще всего поступить было. И сейчас никто не может работу найти, потому что все менеджеры вокруг.
0: Ну да, это как в мое время все на юристов шли
1: да.
0: учиться.
1: Да. Я не думаю, что сейчас там... на какой-нибудь там на сварщиков, кто-то хочет устроиться сварщиком, ему говорят, а нельзя, не получится, все места заняты, все уже все сварщики разобрали. Нет, ребята, потому что вы выбрали учиться там, где было попроще.
0: Ну, короче, нравится вам ваша работа и почему, объяснить? Может, у вас там, не знаю, там кофе, чай бесплатный, ксерокопировать можно, какие-то плюсы вы находите во всем. И если не нравится, то почему?
1: Да.
0: Напишите, пожалуйста.

0: Салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.
1: Ну что за хохмач, Димарик? Я не могу. Ну, это просто мистер Каламбур, бро. Филатов и Кэрос, все, слушаем, да. А потом будем звонки принимать.

0: Так, ненавижу свою работу. Начальник чудак на букву М заставляет ненормированно работать. Вечно жмет деньги на нормальные штуки. Я и П. Ну, типа, юмористически, ага. Ярослав написал, вот, типа, у него начальник чудак на букву М.
1: Вообще, да.
0: Ну, держись, вообще. Ярик. И никуда ведь не уволишься с этой работы. Дальше придется работать.
1: Придется.
0: С таким начальником мириться. Так, что еще? Больше нет на сообщений таких, ну, прям, ладно, юмористических.
1: Тогда. Ну, все, тогда домой.
0: Да, пошлите.
1: Вы виноваты.
0: Да.
1: Все, мы домой. Это на вашей совести.
0: Ну, попробуем еще, конечно, по телефону. 8495-232-1632. Расскажите, что там, как вам вообще работает на вашей, да, работке, работушки.
1: Все устраивает.
0: Вот хотите поскорее, чтобы выходные прошли и вернуться на нее? Или все-таки нет? Привет, как тебя зовут?
1: Алло,
0: отключи привет. Приемник. Умоляю, ради Христа, пожалуйста, отключи приемник. Мил человек, выключи приемник. Спасибо тебе большое. Низкий поклон. Здравствуй, как тебя зовут?
2: Здравствуйте, Алексей, меня зовут.
0: Леха, откуда ты?
2: Из Питера.
0: Из Питера. Что по работе?
1: Да.
0: Работа есть, на себя работаешь, на дядю.
2: Работаю на дядю, но у меня работа шикарная.
1: Какая?
2: Потому что, да, я в городе один, у меня нет ни руководства, ни начальников, я сам по себе.
1: Один вообще сотрудник на весь город? Ты Человек-паук?
0: Ты Бэтмен?
1: Да.
2: К сожалению, нет. Но перемещаюсь я быстро по городу.
1: Ну тоже, на паутине, наверное. Ладно, ну кем ты работаешь?
0: Человек-молния. Расскажи, давай, хватит секретничать.
2: Ну, я работаю в телеразвозке.
1: Развозки. И ты единственный на весь город.
0: Больше никто не развозит
1: никто.
0: В Питере.
1: Подожди, а что ты развозишь тогда, раз это такая редкая работа?
0: То, игрушки. С чего развозит? А, игрушки.
1: Игрушки. Какие игрушки? Да. А, взрослые это игрушки?
2: Это не те игрушки, которые 18+, а детские.
1: Детские игрушки. И ты единственный представитель этой компании в городе?
2: Да.
1: Это Лего?
2: Нет.
1: Это игрушки Хумели для стариков, которые вот эти фарфоровые?
2: Нет.
1: Что за игрушки?
2: Сладкие игрушки для детей.
1: Сладкие, он развозит сладкие игрушки для детей, он единственный представитель этой конторы.
0: Сладкие игрушки для детей.
1: Ты можешь просто намекнуть?
2: На что именно?
1: Да, господи.
2: Я вам уже все подал.
1: Сладкие игрушки, ты единственный представитель этой компании в городе, ты развозишь сладкие игрушки, какие?
2: Ну, как сказать, какие, там разные есть.
0: Не могу больше вытягивать. Старик, нам надо веселый диалог построить.
1: Нам надо какой-то намек, как компания называется.
0: Да, может, он тебе ничего не скажет.
2: Название компании вам будет сложно угадать, потому что название компании состоит из двух имен.
1: Procter & Gamble.
2: Нет.
1: Бою Александров и сыновья.
2: Оно короткое. Оно очень короткое, там всего лишь 4 буквы.
1: Упа и лупа. Нет. Я не знаю.
0: Да ну и все, ладно. Ну и не ладно, хочешь говорить, да. Какие игрушки, не говори.
1: Сладкие игрушки из компании... Ребята, подсказывайте. Сладкие игрушки. Компания 4 буквы. Или 4 в имени, я так и не понял. 4 в имени.
0: 4 в имени. Корова-мутант. Так, давайте еще кого-нибудь примем. Алло, здравствуйте.
1: Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Светлана.
1: Светлана, рассказывайте, вас устраивает ваша работа?
0: Только по-честному.
1: Да.
3: Очень устраивает. Честно устраивает.
1: А кем вы работаете? Домохозяйкой?
3: Нет, не совсем.
0: Я ИП, я самозанятая.
3: Нет. Я работаю в компании, в которой вы часто едите. Точнее, заказываете оттуда.
1: Ресторан 8 мишленовских звезд?
0: Нет, российский аналог Макдоналдса.
1: Да.
3: Да, все верно.
0: О, правда?
1: О, ты там
0: о! Ну, как интересно, наконец-то. Свет, а что ты там делаешь?
3: Ну, сейчас я не работаю на кассе или где-то на кухне. Я занимаю чуть повыше должность.
0: Ты уже в кабинете сидишь, да?
1: А можешь отправить мешок соуса Биг Тейсти сюда?
0: Мне так хочется выяснить секреты профессии. Артем халяву опять выкруживает.
1: Ну, да. Ну, отправь.
0: Слушай, подожди, ты, значит, за кассой простоял какое-то время. Сколько лет?
3: Ну, года два, наверное, постоял.
0: Года два.
3: Вообще, компания работает уже 20 лет.
1: 20 лет? Так ты там, наверное, уже директор ресторана, судя по тому, как обещают.
0: Света, по-моему, и сказала, что она уже руководит. Да. Свет, ну расскажи, заказ, с людьми работать, это же ад, как известно. Вот, ну, какие самые вот бесящие люди? Что мы не так делаем, когда приходим к вам? Научи нас.
3: Нет, давайте мы не будем здесь на сестру об этом говорить.
1: А сейчас, видишь, в таких местах еще тяжелее с людьми работать на кассе, потому что так или иначе люди, которые, ну, так или иначе хотят побыстрее заказать или разбираются хотя бы, как заказать самому, подходят к этой штуке, к экрану и заказывают сами. То есть в очереди там стоят люди, которым, у которых наличка, вот это вот, которые не разбираются, как тыкать в экран, то есть еще ультра сложнее.
0: Черт, а видишь, Свет сказала, где она работает,
3: но
0: теперь
3: могу,
0: у нее уже негатив.
3: Сказать, не... что да, да. Ко всем можно найти подход, к любому абсолютно гостю. Абсолютно.
1: Ага, как найти подход к человеку, который наличку с собой носит?
3: Нет, я к тому, что вы говорите, сложно с людьми работать, ну, как бы, понятное дело, что это сложно работать, да, действительно. И разные, абсолютно разные попадают все.
1: Да.
0: Ну, то есть, один человек, грубо говоря, приходит жутко грустный, другой приходит раздраженный, третий сильно веселый. Они же все разные, получается.
1: Ну, вот смотри, давай попробуем смоделировать ситуацию. Я человек, который пришел, я вот заказал, спроси, какой у меня способ оплаты?
3: Подожди, еще раз.
1: Я человек, который пришел к тебе на кассу, ты говоришь, можно найти подход. Спроси, какой у меня способ оплаты?
3: Нет, мы сейчас про подход оплаты разговариваем или вообще про подход?
0: Нет, просто Артема бесит люди, которые носят наличку, и он хочет с тобой сценку разыграть. А-а-а. Ты помоги, пожалуйста, Артему, а то мы тут будем до вечера сидеть.
1: Да, давай.
0: Поехали.
3: Ну, давайте, ну, не будем об этом, ну, ребят.
0: Да, блин, а ведь Свет не может, корпоративная этика и прочее.
1: Давай с тобой тогда, Кирилл, представь, что ты на кассе.
0: Ну, давай, здравствуйте. Вот все, это еще что-то? Приложением нашим пользуетесь?
1: Вы? Нет.
0: Оплата. Я бы не смог работать заказ. Я бы начал ржать в лицо. Извини. Оплата картой или наличными?
4: Наличными.
0: Пожалуйста, с вас 724 рубля 34 копейки.
4: У меня 5000 сдачи, бэ!
0: Да, не проблема, конечно, у меня будет сдача.
1: Держите.
0: Это какая-то что? Я не знаю, это что?
1: Ну, я так себе представляю людей, которые подходят и говорят, с 5000 сдача будет. Вот эти, которым выдали только в конверте зарплату. Реально, вы что, не можете деньги свои на карту положить, что ли?
0: Да сейчас проблема? Наоборот, люди хотят их поближе держать.
1: Да?
0: Видишь,
1: да, сейчас да, будет. Да, как это... будто такое было когда-то и... Такой бзик был так или иначе в какое-то время у всех. Наличка, потому что это в кармане у меня, это в кармане у меня мои деньги, а в банке это деньги банка.
0: Да. Что это? Что это?
1: Ну, чтобы тебе сложно было работать.
0: А мне не сложно было обслужить вас, молодой человек, потому что я свою работу люблю.
5: В гостях певица Виктория Дайнеко.
6: Возможно, моя фамилия и имя где-то затерялось.
5: Ты до сих пор не дошла до своего пика.
6: У меня никогда не было желания чего-то достичь фантастического. Да, у меня были какие-то значимые события в жизни, там, «Фабрика звезд».
7: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
8: Слушай на всех аудиоплощадках.
7: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
8: Ведущий Никита Никитин.
7: Не дочь.
8: 18+.
7: Реклама.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 1 плюс 1.
1: Вот тут обсуждение в чате меня навело еще, точнее напомнило еще одну историю, кто еще жестко бесит в очередях, когда вот эти вот наличку достают. Они еще бесят люди, которые вот эти покупают сиги, которые знают только полтора человека, и начинается вот это «нет левее», «нет выше», «не-не-нет, вот ниже стой», «третий справа», «ниже, ниже», и вот это вот на полчаса растягиваются. Просто вот эти вот какие-то сиги. И, кстати говоря, по поводу сигарет, у нас через уже в 9.30, через 40 минут будет новая
2: подводка со стороны. Кстати, по поводу сигарет, совсем скоро, ну-ка давай.
1: Совсем скоро, да, у нас стартует проект «Бросать выгодно», игровая рубрика, где мы будем разыгрывать призы, общаться с вами и общаться на тему того, бросили вы курить уже или бросаете.
2: Так что, если в вашей жизни есть пагубная привычка, или вы с ней расстались, или вы никогда даже не начинали, для всех есть место в нашем эфире, но не сейчас. Сейчас будут звонить.
1: Через 40 минут.
2: Зря
1: и призы,
2: сказал.
1: И призы там вообще-то, знаете, вообще...
2: Нехилые, да.
1: Извините меня, а рубрика вообще несложная. Так что, если вы дозвонитесь, вы уже со 100% вероятностью какой-то приз унесете крутой.
2: Так, ну вот про работу. Типа, Юля пишет, обожаю свою работу с 9:30 до 16:45. Еще и полтора часа обед, никто не дергает, коллектив огонь, я менеджер по продажам. Вот что-то тут подвох какой-то, слишком все очень хорошо у вас. И короткий рабочий день, и обед полтора часа, и коллектив. Скорее всего, у вас зарплата 2 рубля.
1: Там из минусов, что... когда ты менеджер по продажам, у тебя зарплата 15 тысяч, а остальное процент.
2: Да, и ты все время вот на кипише сидишь.
1: Да.
2: Понятно, понятно.
1: Если ты не будешь работать там, ты ничего не получишь.
2: Нет, если так, мы просто не верим в идеальные места. Всегда какой-то минус есть. Вот у нас в нашей работе какой минус, Артем?
3: Нет.
1: Никаких минусов.
2: Да хватит тебе. Никаких. Минусы, ну, кстати, даже в нашей работе есть.
1: Тоже меня вот это всегда немножко смущало по поводу, ну, как это сказать, составления зарплат у менеджеров по продажам. То есть вот приходит человек, ему говорят, ну, зарплата официальная 20 тысяч, а остальное проценты получается обычно 1080. И ты такой типа, ага, согласен. А откуда ты знаешь, что ты наторгуешь на эти 80
2: тысяч? Не знаешь, но ты должен полагаться на свой опыт и умения.
1: Да?
2: Поэтому там же сразу на берегу предупреждают. На мэригу. Значит, я не закончил свою речь про минусы нашей работы.
1: Да,
2: мы о них каждый раз говорим. Это просто ранний подъем.
1: Нет
2: это,
1: такого.
2: Это отстой вообще полный, обожаю. Это лажа, это огромный минус. Минус в нашей работе, все остальное плюс. Каждый день артисты песни приносят. Интересно
1: да
2: поговорить.
1: Да уже не приносят.
2: Уже не приносят.
1: Уже
2: а потому
1: не...
2: что уже все сходили к нам. Уже
1: не
2: все.
1: Приносят.
2: Уже артисты не успевают писать
1: они
2: песни,
1: они послушали просто эфиры и такие, они что, недовольны, что мы приносим песни?
2: Нет, вы что, зря, вы зря думаете. Мы нам очень сильно, да. Вот скорее бы нам еще новые песни вы принесли.
1: Это он сказал. У нас нет и так гостей, блин. Ты...
2: Да сейчас отпуск, сейчас и слушателей нету вон в соцсетях, никого нет. Все отдыхают, все на дачах, там интернет не ловит. Это не потому, что у нас хреновые рейтинги ниже плинтуса.
1: Вообще рейтинги нормальные. Но...
2: Были.
1: Когда...
2: Ну, до лета.
1: Кстати говоря, вдруг у нас сейчас отпуск будет, а после отпуска мы уже не соберемся, нам скажут ребят.
2: Или прикинь, мы выходим после отпуска, а никому не впилось вообще 1+1.
1: Как и сейчас?
2: Ну, грустно как-то. Опять подвел к вот мысли о том, что когда-то это закончится.
1: Ну, смотри, у нас было 200 тысяч человек на Open Air в Лужниках. Угу. Ну, то есть, по сути, хайп-то есть у нас. Так что...
2: Да?
1: С другой стороны, если бы сказали, что на сцене только мы вдвоем будем, сколько бы пришло тогда человек? Человек 10 бы пришло, наверное.
2: Тоже.
1: Понятно. Ладно. Же, что там 200 тысяч, они все на Звонкова пришли, поэтому.
2: И на группу «Тестостерон».
1: И на Линочку Ли. И на...
2: На Чепик.
1: Да, и на этого, Цоя. Они услышали Цоя, а пришли, а там Толик Цой. И они такие, ну, давайте тогда хотя бы Звонкова.
2: Ну, короче, на Звонкова второй раз за утро. Андрюха, мы шутим, мы знаем, что ты веселый парень, не поймешь прикол, поэтому все, ты крутой по-любому.
1: Спасибо.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
12: Моя игра, моя игра, она мне.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята, здравствуйте. Один плюс один, это Кирилл, это я. Интересный случай произошел на выходных.
3: Курьезный?
2: Ну, такой, не то, что прям курьезный, интересный, я бы сказал. Значит, смотрите. Смотрим телевизор. И там, значит, какой-то канал был музыкальный. Кстати говоря, меня удивило это, потому что канал музыкальный был от букмекерской конторы. Вот как. Угу. Так, ты понял, да, сейчас?
3: Ну, да нет.
2: Там они, короче, сделали музыкальный канал. Ну и вот, и там была песня «Нилетто Someone Like You», где вот это «Просто так по-людски обними меня». И я думал, что только мы с тобой смеемся со слова «по-людски» в этой песне. А я смотрелся, я говорю «по-людски», и она тоже типа засмеялась. Ну, это странно звучит, что это за «по-людски», типа. Ну, все мы люди, все под Богом ходим.
3: Да, это как будто бы выражение, словосочетание не для поп-музыки.
2: Не для поп-музыки и не для музыки. «Обними меня», просто так «по-людски».
3: Да, по-людски. Тут есть какие-то вот слова, которые, ну они инородным телом кажутся. Вот там,
2: ну,
3: типа,
2: да.
3: Как, не знаю, там, МФЦ там спеть. Там Мари Краймбрери вставит вот это в свою...
2: Ну, просто
3: явление
2: так,
3: есть, но не для этого, да, не для этого жанра.
2: Я сразу почему-то вспоминаю вот это, он говорит «по-людски», я вспоминаю, есть один фильм, который уже нельзя смотреть, там Епифанцев снимался и Пахом, так скажем. И он говорил: «Ну, будьте же вы людьми! Будьте же вы людьми! Ну, все же мы люди-то!» А он говорит: «Кто все? Я один здесь!» Кому ты обращаешься? Я один здесь сижу. Он говорит: будьте же вы людьми.
3: А какие еще вот слова, на твой взгляд, странно звучат в песнях? Могли бы странно звучать.
2: Трицератопс.
3: Пирожная картошка, например.
2: Ну да.
3: Ну как вот.
2: Нет, буше.
3: А это что такое?
2: Пирожное буше, помнишь, было?
3: Не. У меня только картошка была. Обычная и пирожная.
2: Слова странные какие. Ну, допустим, или словосочетание. Вот он бы, допустим, спел: «Назови три ветви власти».
3: Или я не знаю.
2: А я знаю: судебное, исполнительное и законодательное.
3: Молодец. Или там, прикинь, там поет, например, Зиверт, и у нее там слово, да, там гипсокартон, например.
2: Ну да. Нет, ну, кстати, это могло бы быть это... Гипсокартон красиво звучит, как зацепка.
3: Mm-hmm.
2: Гипсокартон.
3: «Наша любовь нашим жизням задавала тон, будто бы в Петровиче купил гипсокартон».
2: В Петровиче? Настолько ты выкрутил? В Петровиче?
3: Ну, допустим.
2: Это вот это вот, где ты ни разу не был, но постоянно видел это на «Газель».
3: Да, кстати, ни разу там не был.
2: Конечно, да. Так, ладно, надо сейчас сделать то, что до этого делал почему-то всегда Кирилл, а должен был я вообще изначально это сделать, но делал это Кирилл раньше.
3: Испортить воздух?
2: Да нет. Это я не делал.
3: И я тоже делал это для прикола.
2: Я, конечно же, про песню, которую хочу поставить я. Вот ее Кирилл почему-то ставил, а не я. Вот мне это, меня это удивляет. Ну ладно, сейчас поставлю я. Все.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
2: Крипл, братик, с 2007 года тебя слушаю. Приходи к нам на эфир, пожалуйста.
3: Так не работает, надо написать ему просто и все.
2: А, да?
3: Да, не вот этот...
2: Не, надеюсь, что кто-то передаст просто. Да нет, он уже, ему тысячу раз уже говорили,
3: я
2: что...
3: Я надеюсь, что кто-то не передаст.
2: Ладно.
3: Что ты.
2: Нет, ладно.

Какая красивая метафора. Спускались в магазин, как косолапые пингвинята. Это же реально так и есть. И вот еще одевались в Кархард, как работяги, пришедшие с вахты тоже.

0: такой мощнейший текст просто. Я только сейчас слушался и только сейчас его прочитал. Просто мощнейший, реально. Не, ну, который вот в песне.
1: У Нилетто, конечно.
0: У Нилетто, да.
1: Про него.
0: Просто посмотри. Мы так полюбили вид из наших родных квадратов, спускались лишь в магазин, как косолапые пингвинята. Чисто заядлые киноманы со скоростью пилорамы счетчик наматывал киловатты.
1: Классно, классно.
0: Добрая грусть, хрипящие микролабы. Тут добрая грусть, это отсылка на группу
1: да.
0: Добрая грусть. Хрипящие микролабы, это колонки. Пицца капала на кофту кампуса Мичигана. Все же ходили в этих кофтах университетских, американских. Мы обожали винтажки, там находили Кархард, одевались как работяги, что вышли с вахты. Дальше вообще разнос. Не сказать, что всегда у нас был порядок. Я стал верить в привидения, ведь у меня испарился тапок. В поисках его я случайно спалил подарок, ну типа нашел. На днюху играл удивление, словно артист из МХАТа.
1: А про тапок это что?
0: Ну тапок пропал. Это потерялся тапок, обычный тапок. И он его пока искал, нашел подарок.
1: А я думал, это отсылка к мему про заминированный тапок у того чувака. Да это все фигня, ты вот смотри, Нилетто, быть счастливым.
0: Давай.
1: Я искал плохую, но нашел не ту.
0: Ага.
1: Не нашел плохую.
0: Намочил манту.
1: Да, тут как будто бы недосказанность.
0: Да.
1: Ветер с моря дул. Нагонял мечту. Это заимствование, да?
0: Это отсылочка.
1: Отсылка
0: такой.
1: К ага. Песне Натали. Ветер с моря дул, нагонял мечту. Я тебя ревную, все.
0: А, все?
1: Да.
0: А.
1: Так потому что я беру, как это, отсекаю все лишнее, помнишь?
0: Понял.
1: Все тут, все на своих местах у Нилетто. Мы дружили честно и будем дружить.
0: Ага.
1: Как луна с землею. Мы любили чисто и будем любить. Крепко, как астероид. Неплохо?
0: Да.
1: Как тебе?
0: Да, нормально. Хорошо. Я сейчас, знаете, что нашел себя? Я клянусь, я только...
1: Папиллому новую?
0: Нет, я только сейчас это нашел. Я думал, что... Я даже не знал, что это у меня есть. Короче, у меня... Знаешь, вот как у бабушек, у них на ноге вот эта вот кость,
1: угу.
0: Которая вот она вот уже вылезла там от ходьбы. У меня, короче, есть геймерская кость на мизинце. Это... Постоянно вот так вот держишь планшет, постоянно так держишь геймпады, и у тебя в какой-то момент на мизинце появляется мозоль, которая затвердевает и становится костью. Смотри, у тебя есть такая?
1: Нет.
0: Вот, смотри. Блин, я тебе сейчас покажу. Смотри.
1: Мозоль.
0: Это не мозоль, это кость уже твердая, потрогай.
1: Я понимаю, что
0: ты не хочешь трогать. Смотри,
1: трогать твою кость.
0: Реально, это на мизинце. И вот кто геймеры, посмотрите на свои пальцы и обратите внимание на мизинец. Я сейчас скину в чат телеграм-канал Новое Радио.
1: Да мы просто поверим на слово. Че ты?
0: Это геймерская кость. Это именно не мозоль, это кость. Офигеть. И я даже не знал. Ну вот как определить геймера. У него на мизинце кость, которой не должно быть там. Офигеть, круто. Вот это я доигрался в прямом и переносном смысле. Офигеть, Кирилл. Ну ничего, сейчас GTA 6 появится, у тебя тоже мозоль будет на мизинце. Все, я скинул, хотите, можете посмотреть. Все. По новостям пробежимся или после песни?
1: Давай
0: уже?
1: После песни.
0: Давай, а какую бы ты хотел?
1: Да никакую.
0: А, у Т Папа у Т есть. Есть Анна Асти, Дима Билан, Пилок. Есть Зиверт, Бери и Беги. Есть самолеты Женя Трофимов. Есть Егор Крид.
1: Давай Анну Асти.
0: Есть градусы. Есть... Да вообще все песни есть, какие хочешь.
1: Я не хочу никак... Мне счет за ЖКХ пришел.
0: Да? Ну, сколько?
1: 9250. Ну, ужас. Это куда? Блин.
0: В смысле, это за что?
1: Это без электричества даже. Да куда, блин, 9250 было на косарь меньше в прошлом месяце?
0: Кирилл, ты подпольный миллионер.
1: Да
0: тебе
1: какой?
0: Это тысяча.
1: Какой? Вот раньше за хату съемную отдаешь полтос просто так.
0: Да.
1: Такой, окей. А тут...
0: Вообще не окей.
1: За свою 9 тысяч. Не, ну зерно привык. Да ну куда это? Еще 1800 за электроэнергию.
0: Я тебе не верю. Когда они... ты как бабушка, у которой миллионы, и такой, ой, счет пришел.
1: Никаких у меня нет миллионов. С чего ты взял?
0: Ну давай, если у тебя сейчас мошенник тебе позвонит, Давай смоделируем ситуацию. Алло. Кирилл, нам нужно перевести, чтобы вы все деньги отдали курьеру. Сколько у вас есть?
1: 9 тысяч. Да. Это на квартплату мне.
0: Подпольный миллионер.
1: Нет такого.
0: Есть. Вот ты сейчас говоришь нет, а потом через месяц, слушайте, я тут остров приобрел себе. Потом купил себе еще там загородный дом. Я не люблю, смотрите, я стопудово. Я уже знаю его, я уже с ним долго работаю. Чекайте, через... Даю полтора года, два максимум года, он дачу купит. Мне кажется, он уже присматривает дачу. Ты уже присматриваешь дачу, 100%. Скажи честно, ты присматриваешь уже дачу?
1: Положа руку на сердце, я думал об этом, я же рассказывал. Вот. Но нет, дача не мое, я не буду покупать.
0: Ну, это ты так сейчас говоришь.
1: Пока у меня нет такого желания.
0: Ну вот, два годика.
1: Не хочу я.
0: Два годика. И у него дача будет. Чекайте. И поедем все к нему на дачу мясо жарить.
1: А ты поедешь хвастаться своей костью.
0: Да. Там посчитали, что ты на билеты в Париж мог купить 833 смешарика вообще. И ты теперь не жалеешь, что ты сделал неправильный выбор?
1: Ну, честно говоря, да, я сейчас локти все пообкусывал.
0: У тебя было бы 833 смешарика. 833. Новое радио.

0: на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
1: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: радио.
1: Я поставил песню, чтобы вы успели к нам дозвониться потихонечку. 8495-232-1632. Сейчас будем играть в игру и разыгрывать крутейшие просто призы.

0: монетку. Проигравших нет. Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
1: Друзья, а вы знали, что бросать выгодно? Сейчас расскажем и покажем, как. А вот бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» сообщества «Давай бросать» во ВКонтакте. Кстати, там прямо сейчас крутой конкурс проходит, Артем.
2: Да.
1: Победитель отправится, отгадай, куда?
2: На какой-то панчлайн.
1: На Курильские острова!
2: Курильские острова!
1: Круто!
2: У нас есть... И можно там будет разводить курей.
1: Да!
2: Не, мне, я панчлайн этот отметил, мне понравилось.
1: Ну тогда на
2: Курильские острова.
1: На не Курильские острова.
2: На не Курильские, да.
1: Бросай Курильские острова.
2: 8495-232-1632, звоните, выигрывайте приз, и как раз пообщаемся про то, бросили вы уже, может, вы никогда не начинали.
1: То есть ты сказал им звонить, потихонечку начинать звонить, и телефон выключен был, да, все это время?
2: Нет, включен. Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Игорь.
2: Игорь, ну что,
1: давай,
2: курил
1: момент
2: когда-нибудь?
1: Истин. Давай, честно, Игорян.
2: Да.
3: Да.
1: Курил.
3: Да?
1: А сейчас что, Игорь?
2: Бросил!
1: Нет, скажи честно.
2: Честно, честно скажи, мы ругать не будем.
3: Что честно сказать?
2: Ну, ты бросил курить или нет?
3: Бросил.
2: Бросил. Ну, расскажи, как, что тебе помогло бросить курить?
3: С другом курили... В одночасье просто решил, сказал, говорю, все, я больше не хочу курить. И все, и после этого дал пачку сигарет,
2: ага.
3: До сих пор курит. А я
1: странно это все, конечно, звучит, но все говорят, что так
2: нет,
1: и происходит.
2: Да, так и надо, происходит. Резко. Вот эти вот не по чуть-чуть,
1: да.
2: Точно.
1: Вот
2: а друг до сих пор курит?
3: Не. О, да, товарищ курит до сих пор.
2: Вот, ему надо позвонить к нам тоже, да, в рубрику, мы его переубедим.
1: Среди нас не место таким товарищам, нам такие товарищи не нужны.
2: Мы осуждать, конечно, сегодня за курение не будем. Так, смотри, у тебя есть возможность сегодня выиграть либо умную колонку, либо умные часы.
1: Круто.
2: У меня монетка есть, вот здесь орел и решка. Я по-честному бросать буду, потому что я не заинтересован.
1: Давай,
2: лицом, мне нет смысла.
1: Там типа решка, например, это часы?
2: Да.
1: А орел — это колонка.
2: Колонка. Все по-честному. Это Игорь, конечно, мой лучший друг, и мы с ним в одном классе учились, из детства
1: все знакомы. Все по-честному,
2: да. Ну, все по-честному. Так, решка-часы, мы договорились. Орел — колонка, правильно?
1: Да.
2: Давайте, я кидаю монетку. Бросаю монетку, а вы бросаете курить.
1: Молодец.
2: Опа! Итак, внимание. Раз, два, три. Орел!
1: Орел! Тебе достается колонка! У-ху! Поздравляем тебя, Игорек!
2: Игорь,
1: вообще не спасибо. Радуется, Игорь!
2: Ты чего?
1: Всего спасибо, как за колонку!
3: Не радуйся.
1: Смотри!
3: Ребята, большое спасибо, обожаю ваше радио!
1: Вот такой вот нужный приз тебе достался, потому что бросать, особенно бросать курить, выгодно!
2: Да.
1: Я все сказал.
2: Напоминаем, что сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте помогает жить без дыма. Игорь, не бросай трубку, за эфиром с тобой поболтаем. Ребята, бросайте вместе с нами.
0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действие и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

0: Так, ну что, 8-495-232-16-32. Мы сегодня обсуждаем с вами такую тему. А вам вообще нравится на вашей работе или нет? Потому что сегодня день довольного сотрудника. И вот надо выяснить, ходит миф такой, что людям многим не нравится на работе на своей почему-то. Они ходят туда.
1: Очень часто что... я подобно слышу. Складывается ощущение, что прям большинство не любит
0: да,
1: свою работу.
0: Что они ходят туда, страдают за эти копейки.
1: А вот звонящие опровергают это все, говорят, здорово, обожаю.
0: И вот сегодня и пытаемся выяснить, нравится ли вам на вашей работе или не нравится, и самое главное, почему? Может, у вас там в коллективе уроды вообще одни, моральные и физические, и все вообще. Или, может быть, наоборот, прекрасные ребята, выпускники Гарварда.
2: И физически.
0: Ну, вот эти, которые, я не знаю.
1: А что, выпускники Гарварда не могут быть токсичными?
0: Не знаю. Ну, они да могут, наверное. Ну, я имел в виду физически, это что, от них воняет? Что?
1: Здравствуйте.
0: Ну, допустим, вонит человека, это же физический недостаток, не психологический. Алло, привет.
3: Алло, привет.
0: О, привет, как тебя зовут? Алексей, рассказывай, пожалуйста, где ты работаешь?
3: Работаю личным водителем.
0: Личным водителем конкретно кого-то или всех? Ну, типа, ты так такси просто называешь.
3: Нет, нет, конкретного человека.
0: И он большая шишка?
3: Ну, не очень.
0: Не очень.
1: Скажи, пожалуйста, какие минусы? Ну, вот мы не называем имена, там... Где ты работаешь, на кого?
0: Да.
1: Вот, что не нравится в этой работе, без, вот, без приколов?
3: Ну, знаете, по ночам иногда спать хочется.
0: А вызывает, да, по ночам?
3: Ну, бывает.
0: И куда это ехать вам надо? Типа он говорит, поехали в стриптиз-клуб.
3: Ну, нет, у меня порядочные люди.
0: Да? Ладно.
1: Ну, ладно.
0: Тихо ты так, ладно.
1: Ну, то есть по работе или это по личному вопросу какому-то нужно отскочить ночью?
3: Нет, нет, по работе. Ага. Ну, понимаете, человек занимается там бизнесом.
0: Ага. И, ну, как известно, да, бизнесы ночью ведут, да.
1: Скажи, пожалуйста, то есть ты, получается, 24/7 должен быть на телефоне?
3: Ну, нет, не 24/7, у меня выходные. Как у вас, так же, суббота, воскресенье.
1: А, все, понятно. И насколько это хорошо оплачивается,
0: да.
1: Вот, честно?
3: Ну... Мне хватает.
0: А на тачке, так. На тачке, вот на которую он тебе выдал, можно ездить по своим делам или нельзя?
3: Нет, конечно, нет.
0: Нельзя, не дает.
3: Нет, нет, нет.
1: Как же хочется спросить, сколько ты зарабатываешь, Артем? Ты специалист.
0: Да сколько? 1200 он получает? 150-200.
1: Ну, так примерно.
3: Чуть меньше 200.
0: Ну вот. Ну и. Ну и молодец.
1: Ну,
0: нормально.
1: Да не, нормально.
0: Нормально, конечно. Хорошая ЗП. Нет, реально, все, что... Да и даже вот начали говорить, там, 100 не зарплата. Да 100 зарплата нормальная.
1: Хорошие деньги. Вообще. Скажи, пожалуйста, а вот эти отскоки ночью, они запланированы или они хаотично, вот, стихийно возникают?
3: Ну, в 95% случаев запланировано.
0: А, ну тогда... Ну да, тогда это надо. Когда говорят, так, наверное, в пятницу поедем в стрипуху.
1: Да какой стрипух? По работе, говорит.
0: По работе, ну там...
1: Ну, по рабочие вопросы,
0: может быть... Рабочие вопросы решать. А бывает резко захотелось? Ладно, пока, спасибо за звонок.
1: Интересно, интересно. Не, ну почему стрипуху там? В аэропорт отвезти.
0: Чтобы улететь в Монте-Карло в стрипуху жестко. Или стриптизершу отвезти в аэропорт.
1: Да.
0: Алло, привет. Алло.
4: Алло, алло.
0: Привет, как тебя зовут?
4: Привет. Наталья, Краснодар.
0: Наталья, рассказывай, устраивает тебя твоя работа?
4: Я обожаю свою работу.
0: Да кто-нибудь позвоните уже, скажите, что
1: с вами со всеми?
0: Где эти угрюмые люди, которые ненавидят работу-то? А что вы все там в комментариях у Данили напишите? Ой, какая жизнь тяжелая, как надоело работать. А всем нравится работать, кем ты работаешь?
4: Я работаю сама на себя, я обучаю делать людей ватные игрушки и сама я делаю и продаю.
0: Ватные игрушки?
4: Да.
0: Ну, катаешь вату, получаешь.
1: Ватные. Где вату берешь?
4: Да, да.
1: Есть у тебя там дилер
4: в
1: ватный?
0: Да. В аптеке ты просто из аптечной ваты делаешь игрушки?
4: Да. Да, ага. Дед Мороза, Снегурочек и различную красоту.
1: А насколько это востребовано? Вот прям, я не знаю, с руками отрывают прям ватные игрушки?
4: Год.
1: Круглый год?
0: В смысле, конечно. Ну то что, не видел? Да, вот. Все вокруг и говорят, ватные елочные игрушки. Ты что?
1: На всех углах трещат люди. И на раз идешь мимо курилки, а там вот ватную игрушку.
0: Ватные игрушки, зато не разобьется никогда, представляешь?
1: Взяла в кредит ватную игрушку.
0: Вообще, да.
1: Игрушку из ваты.
4: Конечно, наследство можно передать.
0: Ватная игрушка. А я помню, еще в Советском Союзе из ваты снег делали. Вот этот вот лепили, чтобы из снеговика, это Деда Мороза доставили, вот этого, вату. И что, и прибыльное это дело?
4: Да, мне очень нравится. У меня хорошая зарплата, я считаю.
1: Что-то мы не тем занимаемся.
0: Да, надо вату катать.
1: Нет, слушай, Наташ, со стороны выглядит, как будто это нишевое хобби какое-то.
0: Сильно
1: которое
0: нишевое,
1: там,
0: да.
1: Чуть-чуть там приносит денег. А ты что, сколько выходит на ватных игрушках-то в месяц? В хороший месяц.
4: 150 плюс-минус.
1: Сколько?
0: 150?
4: 150 плюс-минус, это ежемесячно.
0: На ватных, это сколько надо ватных елочек игрушек продать?
4: Не, ребят, я еще и обучаю, понимаете?
1: Там же еще все хотят научиться.
0: Это люди приходят, говорят, хочу научиться делать ватные елочные игрушки.
4: Но они делают для себя, для родных, для подарков.
1: Ну, конечно.
4: Может быть, экономить на Новый год, они уже сейчас это делают.
1: Непонятно, задумываться заранее. Наташ, может быть, со временем никак маленькое учебное заведение откроешь?
0: А это в твоих интересах, да, получается, вот эти странные увлечения миллениалов, которые постоянно хотят новыми каким-то...
4: Конечно, я сама миллениал, да.
1: Ты тоже? Прикинь, Краснодарский государственный ватоигрушестроительный техникум имени Наташи. Прикинь, как звучит.
4: Очень звучит, очень. У меня еще и фамилия красивая, да, будет.
0: Какая?
4: Соловьева.
1: Имени Натальи Соловьевой.
0: Да. Ну, ладно тогда, удачи.
1: Прикинь,
0: тебе.
1: Там Оксфорд, там МГУ, да. Сорбонна и ватостроитель.
0: Какая Сорбонна? Ты ее сейчас придумал. Что за Сорбонна? Это в каком городе?
1: Это в этом самом, во Франции.
0: Не, ну видишь, мы же не французы. Я не знаю таких, я знаю...
1: Ватостроительный краснодарский.
0: Да, ладно, давай, пока. Так, ну, офигеть, подожди, 150, и это обучать еще ватное... А там сложно прям?
1: Конечно, там надо учиться лет 6.
0: Да?
1: Вот а потом, надо... потом дивиденды.
0: Вот эту вату вот так вот катаешь.
1: Да.
0: Прикольно, слушай, ватные елочные игрушки. Алло, привет.
2: Алло, привет.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Женя, столетний.
0: Женя, не слышно тебя, громкую связь. Женя, алло, кем ты работаешь?
2: Я работаю сам на себя.
0: Сам на себя. Что ты делаешь?
2: Я внутренняя отделка.
0: Внутренняя отделка, типа вот гипсокартон, вот этот ты, ротбанд.
2: Ну, в основном...
0: Пеноплекс.
2: Не, в основном дерево.
0: Дерево? Ты вагонкой занимаешься?
2: Да, вагонка, сосновая, липа, ольха.
0: И ты вот этот вот человек, который приходит такой вот с умным видом, там начинает вот эту смету составлять на миллионы рублей.
2: Ну, типа того, да.
0: И что, прибыльная эта тема или нет?
2: Ну, мне нравится.
0: Сколько вагоночку стоит положить, вот, допустим, на второй этаж на даче? Давай, 50 квадратов у меня, второй этаж.
2: По-разному, все зависит.
0: Давай, премиум вагонку, хочу премиум из Баобаба.
1: Для своей бабы.
0: Да. Из Баобаба надо еще, чтобы пробковое дерево там было. И еще стол эпоксидкой залить.
2: Ну, вот такие материалы у нас люди не особо покупают.
0: Да? А какое самое популярное дерево?
2: Липа.
0: Липа?
2: Да?
0: Да.
2: Ну, я в основном отделкой бани занимаюсь.
1: Ну, скажи, начальник у тебя... Нормальный?
0: Он сам на себя же.
1: В этом ты
2: и прикол. Я сам себе начальник.
0: Ты типа это твоя фирма.
1: В этом и прикол, алло!
0: Ладно.
1: Нормальный начальник у тебя? Повторяю заход на прикол.
0: А что на нас наорал?
2: Я сам начальник.
1: Все, мне с вами все понятно. Спасибо, до свидания.
0: Мы просто на эти приколы уже подустали.
1: Да-да, давай, выруливайте.
0: Наорал на нас. Ну и вот.
1: Так,
0: и...
1: Ротбанд, ты разобрался там с пеноплексом?
0: Ротбанд, давай пока. Давай быстро последний звонок
1: давай,
0: примем, еще интересно.
1: Как раз полторы минуты. Ну, слушайте, пока 100% всем нравится
0: работа. Всем нравится работа, я говорю, поэтому кто там же недоволен? Алло, привет.
2: Привет.
0: А это, знаешь, почему не звонило еще людей, которые недовольны работой? Это потому что таксисты не звонили еще. Алло, привет.
2: Привет.
0: Как тебя зовут?
2: Я вас тоже разочарую, потому что я тоже доволен своей работой.
0: Ты тоже доволен. И кем ты работаешь?
2: Я работаю вообще дома удаленно на разборке
3: причем которая находится в Красногорске.
1: На разборке в Красногорске.
0: На разборке питерской. Разборка, что разбираете?
1: Авторазборка.
3: Машины, да, машины.
0: И ты удаленно разбираешь машины или как?
3: Да, я вообще в другом городе.
1: Нет, он по телефону звонит своему коллеге. Ага. Лех, давай крыло откручивай. Да не в ту сторону, вот и так, Лех, это называется удаленная разборка.
0: И много тебе это приносит?
3: Ну, мне хватает. Вообще, я скажу так.
0: Подожди, разборка это вот где, когда тачку угнали, потом на гараже ее отвезли и там разобрали по частям. Вот это разборка?
3: Ну да, типа того.
0: Я понял.
1: Поэтому на всякий случай удаленно.
0: Я вообще удаленно работаю, я сейчас сижу.
1: Просто из-за этого я и удаленно работаю.
0: Ладно, пока, спасибо за звонок. Реально, если хотите посчитать людей, которые недовольны своей работой, найдите какую-нибудь группу там, кто занимается, значит...
1: Извозом.
0: Извозом, да. И вот там они в комментариях все недовольны, у них там все виноваты. И мы будем виноваты, и вы, и все, и агрегатор, самое главное. И вообще я... Амортизация, а сейчас еще и бензин, поэтому там, конечно... Ну все, отдыхаем тогда. Олег, а ты доволен своей работой?
5: Нет, конечно, вы же этот ответ ожидаете.
0: Да, спасибо. Олег недоволен своей работой.
6: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Прогноз погоды на новом радио.
7: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
8: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное, свежее.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
14: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
15: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
16: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Хай, эй, привет! Тут хорошая новость, Кирилл, прям для тебя подоспела ровно-ровно. Вот только ее выложили минуту назад. Поднять возраст молодежи до 40 хотят в России. Ты все, вот, как будто ты успеваешь угнаться каждый раз.
3: Кто-то как будто под меня, да,
2: да.
3: Возраст
2: увеличивают каждый раз. Вначале было что-то 35, Кириллу перевалило за 35. Они говорят, ладно, 37, ему перевалило за 37. Говорят, ладно, 40, но и за 40 перевалит. Но и тогда будут, ладно, возраст молодежи поднимается до 96 лет. И Кирилл такой, спасибо большое.
3: 95, баба Яга опять. Не зря же говорят люди.
2: Кто говорит?
3: Кто говорит? Аноним.
2: Не слышал такого ни разу.
3: 13-е понедельник сегодня. Как сегодня у всех радиоведущих не сложилось, а? На понедельник.
2: Почему?
3: Выпало. Надо же на пятницу, чтобы
2: люди там можно
3: полдня
2: целый,
3: могли
2: конечно.
3: Подводки смешные придумывать.
2: Целый день, да. Но сегодня вот не
3: можно
2: получилось.
3: Можно обнять, типа, понедельник, день тяжелый, а еще и 13-е. А 13-е, как известно, это несчастливое число. Да. Получается не только тяжелое, но и несчастливое. Но ничего, нас выручит лучшая музыка на нашей радиостанции. Поэтому прямо сейчас. Кто там?
2: Дрейк.
3: Дрейк!
2: Чертова дюжина. Нет, чертова дюжина это 12, да? Или 13?
3: 13.
2: 13?
3: Да.
2: Чертова дюжина. Дрейк.
3: Ладно.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Группа «Добро» сейчас была в эфире.
1: Вообще кайф.
0: Я считаю, что добра должно быть больше, Артем.
1: Конечно. Я придумал нам развлечение.
0: Да ты что,
1: я вспомнил про такую игру, как «Окинатор», и я предлагаю сейчас Кирилла отгадывать в «Окинаторе».
0: Давай, я пробовал так.
1: Да?
0: По-моему, он мне не отгадал.
1: Потому что
0: я ноунейм.
1: Я помню, когда «Окинатор» только появился, тогда еще батлы в прайме только были. И если тебя знает «Окинатор», это было прямо мерилом известности. И меня отгадывал он. Да. Типа, причем разные были... Через разные подходы он находил меня. Я не знаю, через радио найдет или нет.
0: А если меня знает «Окинатор», то это Кирилла известности.
1: Да.
0: Может, лучше тебя?
1: Да нет. Там
0: тебя найдет.
1: Я думаю, что через батлы надо будет идти все равно. Давай тебя. Ваш персонаж мужчина. Кирилл, ты мужчина?
0: А что ты хочешь проверить?
1: Да. Возможно, частично.
0: Чем ты офигел?
1: Ладно, да. Это Кирилл Калинин. Ладно, ваш персонаж хорошо знает русский язык?
0: Ну, да.
1: Ну, да, он знает, ладно. У вашего персонажа больше 1 000 000 подписчиков на Ютубе?
0: Тут поиск, круг его сужается резко.
1: Нет. Ваш персонаж старше 30 лет? Сильно старше? Да, тут прямо это...
0: Где там нет сильно старше?
1: Там есть, да, точно. Ваш персонаж умер.
0: От кринжа есть вариант?
1: Ну, скорее... Да. Возможно, частично.
0: Нет.
1: Ладно. Ой, я нажал «да» случайно.
0: Что значит «частично умер»? Что это за варианты?
1: Я случайно «да» нажал. Я назад сделал. Ваш персонаж умер? Нет. Запутали меня. Ваши персонажи показывают по телевизору? Ну, возможно, частично.
0: Да.
1: Иногда показывают.
0: Верно.
1: Да. Возможно, не постоянно, но да. У вашего персонажа есть российское гражданство?
0: Кирилл? Да.
1: Сейчас
0: только российское.
1: Сейчас бы мы кое-что узнали о нем новое. Ваш персонаж связан с миром музыки? Ну да.
0: Да, он подумает, что я певец.
1: Да, тогда возможно частично. Возьмем
0: скорее
1: там.
0: Так.
1: Возможно,
0: да.
1: Частично. А, есть ли у вашего персонажа дети?
0: Нет.
1: Скорее нет совсем, я бы ответил лучше. Откуда ты знаешь?
0: А возможно, частично.
1: Мы в командировке ездили. Ваш персонаж известен благодаря стримам на Twitch? Нет.
0: Нет.
1: Нет, точно нет. Ваш персонаж видеоблогер?
0: Скорее нет.
1: Ну
0: нет, ладно, нет.
1: Нет,
0: нет.
1: Но он бы хотел, точно. Был известен в мире музыки? Ну, возможно, частично.
0: Да,
1: возможно. Имя и фамилия вашего персонажа начинается с одной буквы. Кирилл Калинин.
0: Да.
1: Да. Сейчас он, прикинь, отгадает.
0: Пожалуйста.
1: Он отгадает, прикинь.
0: Пожалуйста.
1: Сейчас он отгадает. Ваш персонаж использует молоток. Ты используешь молоток?
0: Ну, иногда использую молоток.
1: Ну, скорее нет.
0: Чтобы забить.
1: Ну, нет, ладно, нет. Он сейчас запутаем его еще. Так. Ваш персонаж убивал людей. Ну, разве что юмором своим, каламбурами.
0: Как на духу, ребят, не убивал.
1: А прикиньте, он бы сейчас сказал. Такой, ну, блин, да.
0: Да, Кирилл Калинин.
1: Кирилл Калинин. Ваш персонаж певец? Ну, нет.
0: Ну, нет.
1: Нет, нет, ну не будем уж путать. Старше 40 лет?
0: Нет.
1: Точно?
0: Да точно.
1: Ладно.
0: Ну все, он не знает.
1: У вашего персонажа есть борода.
0: Ну,
1: у тебя есть борода.
0: Ну, да.
1: Есть борода. Да, я тоже так думал, что не знают. Ваш персонаж связан с радиосигналом.
0: Ого!
1: Откуда он понимает?

0: там был.
1: Ну да. Офигеть! Ваш персонаж родом из Липецка!
2: Какой, знаешь, наводящий вопрос, там хоба из Липецка. Ничего себе.
1: А прикинь, мы бы ответили нет, он такой и сломался. Бы сразу. И бы это заискрил.
2: Следующий выход бы угадывать рантраумба.
1: Офигеть! Просто. Да нет, ну у меня и через батлы, наверное, и через радио можно. Тут надо запутать его. Он запутал.
2: Вообще просто.
1: Офигеть.
2: Через Вэвус в космос.
1: Ты что, у него, да, у него сейчас улетит. А я тебе еще сейчас Сережу Лазарева поставлю.
2: Ой, да это что ж за день такой, а?
1: Вообще. Новое радио.
2: Такой, вокруг дома.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Ну вот, возможно, частично.
1: Возможно, частично.
0: У меня 250 тысяч подписчиков.
1: Жми. Ну, что, вообще-то, может, ты ютубер получаешься-то.
0: Ну, так вот, видишь, и в чем, я не знаю, ну, возможно, частично. Он теперь будет думать, что я ютубер. Ваш персонаж известен благодаря стримам на Твиче. Ну, я же стримил.
1: Ну,
0: но
1: да.
0: Нет.
1: Мне
0: но
1: кажется,
0: я,
1: он тебя быстро отгадает.
0: Я неизвестен благодаря стримам на Твиче. Ваш персонаж певец? Ну, нет. Ну, нет, или, возможно, что? Знаменитым благодаря компьютерным играм? Ну, я не знаю, ну нет.
1: Ну ты же стримил игры.
0: Ваш персонажу больше 25 лет, да. Если у вас персонажа борода, да. Показывают по телевизору, нет.
1: Ну как нет?
0: А что показывали?
1: Показывали по телеку же, вот в эту программу ты ходил.
0: Ваш персонаж тиктокер, но у меня было 500 тысяч подписчиков.
1: Да ты неправильно, возможно частично.
0: Возможно частично. Ну мы запутываем, ваш персонаж живешь в России? Обязательно, всегда. Имя вашего персонажа состоит из 5 букв. Артём. Да. Ваш персонаж пухлый.
1: Ну и как ответить на этот вопрос?
0: Я не
1: знаю. Что это, во-первых, за вопрос? Пухлый.
0: Пухлый. Тучный.
1: Ну давай, возможно, частично.
0: Ну нет же.
1: Ну да.
0: Ну так. Ну ладно, возможно, частично. Хорошо. Связан с автомобилями? Нет.
1: Ну, он сам, машина, да.
0: Известен своими мускулами. Ну, нет, ладно. Армянского происхождения нет. Видишь, он сильно запутался. Связан с миром музыки. Возможно, частично.
1: Ну, да, пиши.
0: А, да, думаешь? Ну, ладно, давай да. Да.
1: Давай вот этот вопрос тоже.
0: Были дети? Были дети, да. Ну, значит, были. Ваш персонаж умер? Нет. Поет на сцене? Нет.
1: Ну, подожди, возможно, частично.
0: Ну, это, видишь, это его сильнее запутает,
1: да? Ну,
0: только.
1: Ладно.
0: Ну, нет, наверное. На сцене же я не пою. Связан с рэпом?
1: Да!
0: Ну,
1: да!
0: Ну, да или,
1: связан,
0: возможно, частично?
1: Да, конечно, да, связан.
0: Ну, ладно, да.
1: Ты что, рэп ассоциируется с тобой?
0: Родился в Советском Союзе? Нет. Из-за того, что, возможно, частично, много вопросов надо. Есть дочь? Нет. Ну, я не знаю. Но нет.
1: Вроде нет.
0: Вроде нет. Есть музыкальный... Видишь, до сих пор наводящие вопросы, никакой конкретики нет.
1: Музыкальный нету. Альбом есть у тебя?
0: Нет. До сих пор вопросы вокруг да около, потому что мы... А,
1: охренеть! Райт Раун и фотка его!
0: А как? Мы же ни на один вопрос точно не ответили.
1: Вот тебе раз. Как он это делает?
0: А как он это... Подожди, мы ни на один вопрос не ответили
1: это
0: точно.
1: Это после Пухлого, я тебе говорю.
0: Да?
1: Он сразу понял.
0: Думаешь, после Пухлого?
1: Обалдеть, а что это за фотка?
0: Ну, это старая фотка. Реально.
1: Слушайте, Акинатор — это такая классная вещь вообще.
0: А как он реально это сделал?
1: Если он менял...
0: Ваш персонаж был отыгран 372 раза. И это одна из, я говорю. Видишь, он написал Battle MC ведущий. И там еще их несколько есть, точно. А как он? Он ни одного конкретного вопроса не спросил. Просто, возможно, частично, возможно. То есть он ни одного вопроса про радио не задал.
1: Нет,
0: это когда ты сказал рэп, отвечай да. Он тогда понял все. Я говорю, офигеть.
1: Класс.
0: Реально. И он точно уверенно прям такой. Блин, круто. В следующий раз загадываем Олега. Ну ладно, Олега, может, не отгадает. Хотя, если тебя кто-то туда забил, тогда, может, и отгадает. Блин. Ну ладно, тогда... Давайте музыку слушать.
1: Давайте. Ага.

0: красота этой песни не вяжется с наполнением игры, из которой эта песня. Я вот буквально захожу в меню, эту песню слушаю, потом захожу в игру, а это игра жанра моба. Как известно, в таких жанрах там и мамки, и все, кто возможно, и умри от этого, умри от того. И ты слушаешь вначале эту красивую песню, а потом как следует проходится по всем вокруг. Так что диссонанс некоторый. Так, сейчас отбивочка и новости.
1: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун. На новом радио.
0: Ну что, Райтраун, как обычно, трендсеттер, предугадал тренды, которые произошли.
2: Трансгендер.
0: Нет. Осуждая запрещенная организация.
2: Организация?
0: Да, запрещенная признанная организация. Короче, это, как его, я рассказывал историю, что я в пятницу зашел в один магазин, где продается продукция алкогольная, но я захожу туда не за этим, а просто там сырки, короче, покупаю, и там на кассе были смешарики, и я их все там выкупил сразу, выложил это к себе в соцсети, все тоже побежали скупать сразу, и что, пожалуйста, новость на рифмах и панчах. 3 дня им понадобилось. Я в пятницу это еще выкупил. А они вот в понедельник выложили, что завезли в магазины блайндбоксы со смешариками. 120 рублей покупайте все. Я говорю, я предугадал тренд.
2: Я снова не знаю, как это прокомментировать. Олег, помоги прокомментировать, Олег, твое произошедшее. Скажи, что...
0: Олег, ну смешарики, имба же.
2: Скажи, что...
3: Да, смешарики, это круто.
0: У них еще есть ответвление крутое. Пин-код называется. Это типа там... Ну, пин...
3: Обучающее, типа, да, для, да, детей.
0: Пин, он... Так у них там такие серьезные темы поднимаются. Я бы не сказал, что там прям детские.
3: Извините, взрослеть надо с молодости.
0: Конечно. Там как в Галилео прямо. Они всякие раз это... обучают на научную...
3: Кстати,
0: научные...
3: а ты слышал историю, что Галилео даже не задумывалось, как детская обучающая программа.
0: Да?
3: Оно для взрослых было нацелено.
0: Не слышал.
3: Но просто так совпало, что вот по времени дети возвращались со школы именно в тот момент, когда начиналось Галилео.
0: Mm-hmm.
3: И это прикольно. Был интересный интертеймент.
0: Прикольно. А теперь новости. Я тут насохранял себе на выходные не для того, чтобы мы проболтали просто так. Тут новости вообще есть. Смотрите. В России колдуни и ясновидящие предлагают снизить расход бензина и превратить АИ-92 в АИ-100. С помощью магии можно, как они, ну, всякие эти ведуни. И люди же реально ведутся, как они можно в это поверить, когда у тебя вообще есть голова. Они предлагают превратить 92-й в 100-й бензин с помощью магии. Не присадок, а магии. Защитить авто от поломок, а за 16 тысяч рублей заказать 2-недельное заклинание на снижение расхода топлива. Перед сеансом шарлатаны обязательно заявляют, что кто-то накапал в бензобак проклятую жидкость и наслал на машину порчу. Ведьмы просят никому не говорить об этих тайных знаниях, иначе они не сработают. То есть они себя еще оберегают таким способом, что, ну, тебе же близкие наверняка скажут: ты дебил, за что ты отдал деньги только что?
2: Я, кстати, только вот на выходных пересматривал Бориса Соболева и его вот этих «Идущих к черту».
0: Иногда хочется пересмотреть,
2: прям с,
0: да,
2: кайфом. Это как бригаду пересматривать.
0: Да, да,
2: я,
0: да,
2: до сих пор не понимаю, почему соответствующие инстанции не присматриваются.
0: Нет, присматриваются.
2: Присматриваются.
0: Конечно.
2: Это очень хорошо, что присматриваются. Потому, конечно, что это реальная проблема. Люди несут последние деньги, чтобы в отчаянии найти выход из сложнейших ситуаций, вылечиться или вылечить близких от тяжелейших заболеваний. Эти люди просто обдирают их как липки.
0: Но они сейчас, во-первых, они побаиваются от заболеваний уже. Но есть, конечно, те, которые остались. А во-вторых, они сейчас много называются уже не ясновидящими, там, а коучами какими-то, там, вот это, знаешь, там. Поэтому там они постоянно как-то
2: все эти,
0: умудряются.
2: Ну, конечно, все равно люди пойдут к ним, потому что у соседки племянница сходила, все, подагра, как рукой,
0: ну, да,
2: все это сняло, все, вылечилась, девка.
0: Ну и плюс это, знаешь, вот я смотрел у Минаева выпуск про Вангу, там в какой-то момент он типа рассказывает, что Ванга настолько приобрела значение крутое, и настолько это, что ее, ну, короче, она стала городообразующим предприятием, то есть она там, ну, из...
2: Ну, мифологизация произошла.
0: Так? И я просто, короче, ее взяли под управление.
2: И то есть она, в этом плане, ты, да, имеешь в виду, ее руками, ее именем стали там как бы...
0: Ну, ну она платила деньги, то есть это...
2: Ну ладно.
0: Такая тема. Пивной кризис начался в России из-за зумеров. В прошлом году потребление пенного пробило дно, упав до 60 литров на человека в год. Это исторический минимум. Все из-за тренда на ЗОШ у зумеров, а также из-за роста цен на напиток более чем на 15%. Короче, вот я уже объясняю всем давно, не модно уже пиво пить, никто не пьет. Пивас — это оскорбление буквально для человека. Пивной, как еще говорят, он пиво вообще. Это
2: пивозавр. Да, пивозавр. Слушай, да и не пьет уже никто, даже взрослые.
0: Да?
2: Вот так по инерции, там, по старой памяти что-то.
0: Все правильно.
2: Бывает там разочек, там, может быть, другой.
0: Такая новость. Во Вьетнаме бабушка отчитала вместо внука случайного геймера в интернет-кафе. Она, короче, подошла, бабка, просто к чуваку сзади. Начала, короче, ну, прям бить его, бить вот так. Потом поняла, что это не ее внук вообще.
2: Но продолжила, чтобы себя не выдать и не опозориться, продолжила на него наезжать.
0: Она извинилась, его погладила по щеке и вообще сказала:
2: извини. И дала конфетку, наверное.
0: Такая новость, значит, новость, которая вообще... В Китае сбежали около 1000 змей. Их ферму разрушило наводнение. Причем среди них крайне опасные рептилии, вроде ядовитых кобр. Теперь жители вот этого района должны не только выживать в наводнении, но при этом еще и избежать встречи со змеями. Прикинь, вот эта беда не приходит одна. То есть ты мало того, что должен как-то наводнение пережить, а в воду там прыгнешь, а там еще и кобры ядовитые вообще. Эти все диваны летят.
2: И вода холодная.
0: Да, там вообще жесть. И новость еще вот такая вот. Ну, движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. Лайнер, значит, с представителями этой организации.
2: Опять организация.
0: А прям огромный лайнер. Представьте себе туристический лайнер огромный, вот этот вот, которые ходят, вот эти многоярусные, гигантский лайнер. И на нем были только они. Только они, вот, прям даже вот фотка, только вот эти вот мужчины в портупеях, вот эти вот. И, короче, его отказались принимать в портах Турции и Египта. Специальный круиз организовали, значит, и планировали зайти в Стамбул, в Александрию, но власти отказали из-за несоответствия круиза местным моральным ценностям и общественного недовольства. В итоге лайнер изменил маршрут и отправился на Крит и в Черногорию. Не пустили в Турцию и в Египет. Они сказали: не-не-не, вы с этим кораблем
2: на туда. На Крита отправились они все?
0: Нет. Ну и, короче, прикинь, целый лайнер вот с этими мужчинами в портупеях и в трусах. Они такие: мы в Египте хотим причалить. Они говорят: пошли отсюда.
2: В портупеях и в трусах.
0: Туда валите отсюда. Вы чё, блин? Вот с этими вот со скотчем вот на этом. И потом они такие: ладно, в Турцию хотя бы. Они такие: проваливайте, не надо сюда. Они такие: ну ладно, в Черногорию тогда. Вообще. Целый лайнер. Запрещено и признано экстремистским. Нас бы тоже не пустили. До свидания.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, Украина, 116-784-739-2130. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер «Яндекс.Афиша». Категория 6+.

0: и Рейтраум.
1: Все полезли отгадывать нас в Акинатор. Вот у Кирилла было 50 отгадываний, уже 74. Пишет, что Кирилла отгадывает быстрее, чем меня. Так Кирилл, у Кирилла более понятные вопросы. Там либо да, либо нет. У меня на все возможно частично. Поэтому...
2: Да, как, в том числе и мужчина ли он.
1: Да, поэтому... Но зато в какой-то момент он просто ни с того ни с сего такой, типа, возможно, да, и все, и это. Поэтому...
2: Видимо, для вау-эффекта этот алгоритм специально так сделан, что он запутывает тебя, типа, мол, он не понимает.
1: Да.
2: А потом бац, из Липецка.
1: И все. Ну да, да, да. Так что вполне более конкретные вещи. Типа, из Липецка ты же не скажешь, возможно, частично. А мне как, он рэпер, ну и какой, как отвечать-то?
3: Да!
1: Ну, рэпер, но это конечно. Мне так хотелось бы.
3: Рэпер, рэпер.
1: Да, это понятно. Йо, гэнг. Йо.
2: Да, скажи, кстати, что-нибудь как рэперы.
1: Ребята, приходите на мои концерты.
2: Че ты Олегу не включаешь микрофон?
4: Олег. А он меня презирает.
1: Да, я тебя ненавижу. Может, споешь напоследок что-нибудь?
4: Ну, давай, давай.
1: А что ты бы спел?
4: Ха, ты же всегда сам подбираешь.
1: Нифига ты.
4: Ты же всегда сам подбираешь. Давай уж быстренько.
1: Ладно, тогда давай.
2: Вариантов мало. Либо винтаж Малахит.
4: Давай.
1: Да не.
2: Либо Денис Майданова.
4: Давай.
1: Да не.
2: Либо группу Добро.
1: Да не.
4: Давай.
2: Либо группу «Давай».
1: Нет, «Добро».
2: Да нет.
1: «Добро». Ну вот, уже не успеваем минуту.
2: Ну все, уже получается время закончилось.
4: Привет, Наташ.
1: Олег это, скипнул пение сегодня. Вот это ему повезло.
5: Ну нет, так нельзя.
2: Да пусть уж споет что-нибудь.
1: Тогда...
2: Да Киша порадуй всех в понедельник. Настоящему кабану.
4: Думаешь, это прям порадует?
2: Да, конечно.
1: Давай песню Киша, которую никто не знает.
2: «В Париж домой».
1: «Медведь». Вот.
2: Есть такая песня?
1: Да. «Киш, медведь, минус». «Медведь, король и шут, минус». Я тоже не знал, что такая есть.
4: Как, ну, хоть поется.
1: Не знаю.
2: А ты импровизируй.
1: У Киша? Да не. Олег, все, давай, погнали.
4: Ну и где?
1: Сейчас заиграет. Сейчас. Играет уже.
4: Кстати, интересно.
1: Да. Ишь, медведь, минус.
4: Как будто еще не тут. Я жив, покуда верю в чудо.

0: что-то текст так...
1: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама. Реклама. Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинос действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Магнитогорский час дня.
1: Новые. Да, отмечать день счастливого работника в понедельник так себе удовольствие, конечно. Порадуются разве только что трудоголики. Вот они пусть и работают. У нас же времени на раскачку вагон. Как и суперхитов, суперновинок на новом радио. Они-то и будут делать тебе настроение, а я, Вадим Данилин, за этим прослежу, ну, ближайшие 6 часов точно. Всем привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Крем-сода от Меланхолии, суперхит в эфире Нового. Ну и давайте начнем с утренних прекрасных новостей. Дальнего Востока это, конечно, не касается. Дальний Восток, привет вам, добрый вечер отдельный. Секс по утрам – это, оказывается, самое полезное занятие для организма. Доказали врачи, я не знаю, как правда. Утренний интим нормализует гормоны, помогает от тревоги и депрессии, а также заряжает силами на весь грядущий день. Исследователи вдобавок заявили, что утренний секс укрепляет отношения. Такие парочки реже ругаются и живут счастливее. Так что, если ты с ранья пораньше видишь счастливое лицо, либо у коллеги, либо на улице, знай, у них случилось это именно утром. Хотя, ну, не будем сейчас об этом говорить, наверное, да? Мы уже на работе. Или будем? Или не будем? Давай чуть позже. Дженнифер Лопес очень скоро. Мод. Серябкина и Дима Урих со своей суперновинкой. Продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Эти треки были новыми.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20-66-66.
10: Это...

0: Это лирика его суперхит «Все в шоке» в эфире нового. Ну, давай, я сейчас тоже сделаю тебя по колено в шоке. Следующей новостью. Кстати, я тоже в шоке, я не знал вообще, что такое существует. Короче, слушайте. Офисный кулер доводит до камней в почках, говорят врачи. Любители бегать пить воду рискуют в долгосрочной перспективе оказаться в больнице с проблемами мочеполовой системы. А оно тебе надо? Внутри трубок кулера, оказывается, образуются вредные вещества, которые негативно влияют на работу почек. А плюс в офисной воде часто содержатся частицы нанопластика, что усугубляет ситуацию. Это вот к людям, которые каждый час бегают к кулеру воды набрать. Водохлёпы, да. Вот у меня мама всегда любила вот это слово, говорит, водохлёпы любят. Вот. Задумайтесь. А я вам Тиесто, Подиум и Диму Билану очень скоро поставлю в эфире.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: 2026 год. Организатор ООО «Интернет решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, действий, порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно». Совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

0: 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

0: Это Дима Билан, его «Пообещай», суперхит на новом. Ну и в начале новой рабочей недели, в начале нового рабочего дня, первого рабочего дня, опять-таки, актуальная новость. Токсичные начальники, оказывается, снижают продуктивность команде. Ну, тоже мне Америку открыли. Ученые доказали, внимание, что боссы-тираны приводят к ситуации, когда сотрудник выполняет минимум обязанностей без реальной вовлеченности, лишь бы его не уволили. Когда менеджер думает, что держит все под контролем, они просто включают у подчиненных защитный режим, наступает этап тихого увольнения, когда сотрудник не предлагает новые идеи и полностью отключается от жизни компании. Но в переводе с русского на понятный, если тебе интересно, будет время, поищи в интернете такой термин, который зовется итальянская забастовка. Вот это то же самое. Итальянская забастовка. Весьма интересное чтиво. Я прям зачитался, откуда ноги растут и всякое. Так то же самое, да, итальянская забастовка. Выполняешь ровно то, что тебе дано, и ничего больше. Да. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится. Уважаемые боссы-тираны, поосторожнее. Сегодня понедельник.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Зацепила меня.
1: Новое.
11: Зацепила меня. До порога довела.
12: Кто это?
1: Это вот это.
13: На тебя золото, золото.
14: Хоть ты моя, золото, золото.
1: Новое радио. Это

0: радиодачка.ру.
1: Новое радио. О чем ты не спишь по ночам?

0: в Магнитогорске 2.
1: Новые. Ученые из университета Индианы установили, что неприятности на дороге накапливаются и влияют на настроение в офисе. В этом случае поможет спокойная музыка перед входом в офис. Это все новости к данной минуте. Продолжаем раскачиваться под суперхиты и суперновинки нового радио. Просто жаркие выходные были. Вадим Данилин тоже здесь. Пока что. Всем привет. Привет.

0: Например, о том, что у нового радио появилось новое официальное приложение, которое называется Radio Hub, чтобы ты постоянно был с нами на связи. Так как это, во-первых, бесплатно, работает в фоновом режиме, в-третьих, можешь смотреть трансляцию или слушать эфир, выбирать свое любимое из нашей библиотеки контента. И это, еще раз напоминаю, бесплатно и без регистрации. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений категория 12+.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Это другие просто.
3: Тех уволили, они потому что да, не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно конечно, говоря, один был более-менее еще.
2: Да.
3: Второй вообще ни о чем.
2: Вот.
3: Который, ну, рэпер.
2: Который повыше.
3: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
4: Это новое радио. Папау!
5: Всем привет! Погнали!
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Да не кажется вам, что это разводняк?
1: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Это «Медуза», «Don't wanna go home», «Не хочу идти домой» в эфире нового «Суперхит». Вакансия мечты подоспела, не могу тебе не рассказать про нее, возможно, кому-то понадобится. Значит так, тестировщика унитазов с зарплатой в 200 тысяч рублей ищет компания из Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону, тестировщик унитазов, 200 тысяч, мне кажется, да для Москвы 200 тысяч – это большие деньги, вы что? Суть работы – проверять дно каждой чаши на наличие поцелуя Посейдона, а также тестировать ободки для удобного залипания в рилсы. Кстати, по поводу унитазов. Я тут недавно увидел унитаз в форме черепа. Очень сильно загорелся. Домой хочу купить. Там еще глаза светятся в темноте. 3 рубля не хватает. Ну, дорогой, блин. Ну, прикинь, сидеть на черепе. Во-первых, это красиво.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Сергей Лазарев и его «Я видел свет» суперхит на новом. Продолжение рабочей темы новость. Подоспела о том, что, оказывается, служебные романы вымирают из-за зумеров. Они все реже проявляют романтический интерес к коллегам, опасаясь получить выговор или лишиться работы. За год число офисных интрижек сократилось почти вдвое, с 13 до 7%, а симпатию к коллегам испытывали только 22% сотрудников против 49 годом ранее. Ну и правильно, от греха подальше. Служебные романы – это... На работу нужно приходить работать, а не романы заводить. Я вам так скажу. Возможно, я не прав. Ну, едем дальше.
1: Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное. Но свежие. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Настоящий грибной бум ожидается в середине июля в лесах Подмосковья. И это все новости всегда на минуте. Давно я грибы не собирал. Надо будет съесть обязательно. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам, которые тебя взбодрят и поднимут настроение. Еще больше в новом на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: И звонки, суперхит «Фонари» в эфире нового. Ну и продолжение темы любви. Я не знаю даже, как эту новость обозвать. Давай я просто ее тебе расскажу, поставлю перед фактом. И далее 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы стучится. Российские мужчины стали на 10 лет раньше вступать в кризис среднего возраста. Вместо классических 40-45 лет кризис наступает в 28-30. Все дело в культе успеха, достигаторстве и перфекционизме. Обращение мужчин в терапию за последние 5 лет выросло в 4 раза. Так хотелось бы замутить, конечно, сейчас опрос, ходить по психологам норм или стрём, но не буду. Обещал 30 минут музыки без рекламы. Получи, распишись. Сразу после небольшой рекламы.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

0: Информация, дорогие москвичи и гости столицы. Открылся мой самый любимый летний фестиваль в Москве. В этом году фестиваль Summer Sound празднует свое десятилетие традиционно в фирменном стиле. Фестиваль создает настоящее пятое время года. Музыкальные каникулы в самом сердце жаркого лета. Это идеальная привычка для тех, кто не хочет уезжать за сотни километров от привычного ритма. Лучшие летние истории случаются совсем рядом, прямо после работы, даже в середине недели. Столица встречает Summer Sound на дизайн-заводе. Вас ждут open-air концерты, уютные бары, фудкорты и та самая драйвовая энергия любимого города. В связи с этим совсем у меня для тебя прекрасная новость. Новое радио по случаю такому раздает направо и налево пригласительные на концерты. На ближайший концерт. Вот, например, послезавтра, 15 июля, на дизайн-заводе выступает Айова. Уважаемые москвичи, гости столицы, прямо сейчас позвонишь мне, дам два пригласительных бесплатно. Хочешь? 8495-232-1632. 8495-232-1632. Я сам туда пойду. Я Айова обожаю, Катю Иванчикову обожаю. Просто вот визжу просто. Поэтому встретимся с тобой на дизайн-заводе «Флакон» обязательно. 8495-232-1632. Дозвонишься, отдам прямо сейчас два пригласительных. Легко и просто. Могу себе позволить, а чё нет до следа. Так, есть звонок, есть звонок. Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Здрасте, как тебя зовут?
1: Первый раз дозвонилась, Кристина.
0: Я тебя поздравляю, Кристина. Я буду первым мужчиной в своем роде, которого ты запомнишь на всю жизнь. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я тебя поздравляю. Два пригласительных на Айову пойдут тебе. Ты 15 числа свободна, нет? 15 июля.
1: Да, я выделю время.
0: Теперь уже будешь свободна, потому что, извини меня, Айова не часто дает свои выступления, концерты, сольники и так далее. Поэтому приходи обязательно. Дизайн-завод «Флакон», 15 июля обязательно. Там мы с тобой встретимся. Пока не отключайся, мне нужно взять у тебя твой мобильный, слишком голос красивый. Напоминаю, все это Summer Sound, который продлится очень долго, очень долго. Ну, кстати, категория 12+. Айова, кстати, тот редкий пример музыкальной группы, которая, добившись популярности, не потеряла свою уникальную атмосферу. Каждый концерт — это энергетический обмен, который продолжает задавать высокую планку в современной музыкальной индустрии. Сезон танцев открыт. Summer Sound отмечает свое десятилетие на дизайн-заводе. 15 июля. Приходи. Будет Айова.
2: Summer Sound On Air на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Психологи встали на сторону простых работяг и заявили, что им, ну то бишь нам, нужно категорически часто бездельничать. Но об этом позже, через 20 минут. Пока же летний, жаркий, нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается без рекламы. Наслаждайся. Вадим Данилин тоже тут. Всем привет и приятного аппетита.

0: суперхит, который сейчас находится в топе практически всех мировых чартов. Moving to the Sun от Хюгеля и Майл Энджел, Ультра Нейт. Шикарный суперхит, летний самое главное. Так, внимание, рассказываю подробности того самого открытия психологов. Напоминаю, работягам категорически важно бездельничать, заявили психологи. Только так мозг сможет полноценно отдохнуть и перезагрузиться. Главное условие – никакого внешнего воздействия. Ну, то есть, можно буквально смотреть в стену, лежать, залипать в потолок, а также прогуливаться, но без наушников, естественно. В это время мозг сам займется внутренней ревизией, без которой у него банально наступит перегрузка. Для многих проблемой становится самозапрет на безделье, потому что нас этому не учили вообще ни разу в детстве, согласитесь. Поэтому важно натурально вставлять в свое расписание такие часы, ничего не деланные, чтобы не выгореть окончательно. Ну, теперь про часы. Попробуй расскажи про это своему работодателю. Удачи!
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет
1: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Зацепила меня.
10: Новое.
12: Зацепила меня. До порога довела.
13: Кто это?
12: О любви
13: это
12: не дала.
13: Вот это.
14: А на тебя злая.

0: радио.ру. Новое радио.
1: Новое. Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

накрывает головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем?

0: Шикарно, красиво от Ирины Дубцовой и Лени Руденко. Москва, Нева, суперхит в эфире Нового. Тем временем продолжаю рассказывать все самое интересное. Отборное, например, следующая новость гласит о том, что, оказывается, собака в доме снижает риск болезней у младенцев, завели ученые. Дети, которые растут рядом с собаками, болеют реже и реже получают антибиотики. Финские ученые из Университета здоровья выяснили, что причина в специфических собачьих микробах, который приносит питомец в дом. Вот. Такая вот новость. Давай продолжим тему суперхитов, суперновинок. Тем более здесь для тебя будет очень скоро Юли Савичева. «Не лето». Еще один шикарный суперхит. Короче, оставайся рядом.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь
3: ты. И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
5: 18 и 19 июля.
2: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
5: Билеты на vkfest.ru.
6: О, шоу Гоу-Гоу. Город Санкт-Петербург. Угрен 116-784-739-2130.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
8: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0.

0: Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь, если в сердце живет любовь» от Юли Савича в эфире «Нового». И клип шикарный, кстати. Сразу сериал вспомнился. Помните, да, из какого сериала? «Не родись красивый». «Не родись красивый», по-моему, да? Да. А тем временем продолжение темы любви. Новость весьма интересная подоспела. Оказывается, совместный отдых является одной из главных причин расставания летом, заявили психологи. В поездках обостряются старые конфликты из-за завышенных ожиданий, разных планов на отпуск и постоянного нахождения вместе. Но об этом поговорим чуть позже.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Но свежие.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай.

0: Магнитогорске 6.
1: Новое радио. Наследный принц Дубая предложил заменить термин «домохозяйка» на «создательница поколений». Но об этом чуть позже. Летний нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио продолжается, и конца ему не видно. Никакой рекламы. Ближайшие 20 минут наслаждайся, не благодари. И еще час с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Привет всем!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

И это Майк Познер со своим суперхитом в эфире «Нова». Ну и продолжение новости, которую озвучил в начале часа. Наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед Аль-Мактум предложил заменить термин «домохозяйка» на «создательница поколений» в официальных документах. Это, кстати, 21 марта приняли, по-моему, даже такой закон в Дубае. Инициатива была озвучена в марте 26 года в рамках празднования Дня Матери. Новое название призвано подчеркнуть значимый вклад женщин в воспитание будущих поколений и развитие общества. Термин «создательница поколений» планируется использовать в удостоверениях личности и других государственных документах. Прям так и представляю эту картину образами. Приходишь домой, спрашиваешь, а чем сегодня создательница поколений занималась? Ну, я на ноготочки сходила, маникюр, педикюр, там с подружками в баре встретилась, все вот это вот. А как у тебя день прошел отсюда? Хамали Наваи, Сергей Лазарев, МОД, и не только, очень скоро в продолжении эфира.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Новое — это будет.

0: Это Muse, их суперхит Night Shift Superstar. В эфире нового, кстати, по поводу Superstar. НАСА, внимание, ищет НАСА. Ищет добровольцев для отправки на Марс. Участников эксперимента запрут на стилизованной базе, где им придется выращивать еду, управлять ровером, жить по марсианскому времени, делать вылазки на поверхность. Полученные данные пригодятся для будущих экспедиций на Красную планету, пишут. Для участия в программе три главных условия. Самые, что ни на есть, простые. Возраст от 30 до 55 лет. Рост до 188 сантиметров. И наличие гражданства ВНЖ США.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ощиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А, да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио.
4: 18 и 19 июля.
3: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
4: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Убрен 116-784-739-2130. 0+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: радио.
1: И долго искал других, но в себе ответ. И даже видел тебя в похожих портретах.

0: Нилет, Олег, Майами, Леша, слей громче города. Суперхит в эфире нового громче города. Звучат суперхиты, суперновинки. Но в радио и теме это нет конца. Не видно даже конца. Уже через 10 минут прекрасный, самый главный, летний, жаркий вечер тебе будут оформлять мои коллеги Данила Михайлов и твоя подружка Эвис в ее вечернем шоу ровно в 18.00 по Москве. А у меня на сегодня все. Но только на сегодня. Будет новый день и будут новые темы для обсуждения, новые суперхиты, суперновинки. А пока Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Реклама.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Моя игра.
13: Новая.
12: Моя игра.
13: Это вот это.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Тринадцатое июля. Дальше лучше не продолжать. Выглядываю в окошко, что-то там как-то неуютно, неказисто. Зато в студии комфорт максимальный. Надеюсь, вокруг тебя тоже все в полном порядке. Но уж с музыкой точно подсобим. Данил Михайлов в ответе за ее наличие. Мое почтение.

0: сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого-то я там безголосый шепелявый.
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство, есть ЭКО, есть это желание.
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет, если он еще захочет.
2: Не дочь, все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама.
4: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах «Оптик-центр».
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.

0: 12+. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно». Совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Да нет никаких слез, это все дождь. А это Weekend на Новом Радио. В целом, когда заканчивается понедельник, рабочая неделя отменяется. Все, можно сказать, идет к завершению. Так говорит моя руководитель, а кто я такой, чтобы с ней не согласиться? Вот, Драгуша, ну тоже своего рода руководитель, только-только явилась на смену и через 10 минут откроет двери своего ленда. Это новое радио. Красивого вечера тебе.
1: Прогноз погоды на Новом Радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Родное, свежее.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это салют, вы слушаете новое радио Эвиленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Слушайте, настроение у меня хорошее, но оно просто хорошее. Работать мне все равно лень. Вот это ключевая проблема. Наступила новая
1: энергии
0: неделя.
1: Не хватает.
0: Да, я не знаю почему. Возможно, дело в том, что у нас вот в Москве, понимаете, погодка так себе.
1: Нет, ну, мы не все летнее. Лето ждем.
0: Да.
1: Ждем лето.
0: Мне кажется, проще будет уже куда-то в лето уехать. Оно какое-то не лето бесконечное, понимаешь?
1: Любимка.
0: Ужасно. Мне очень плохо от этого, мне грустно. Я не понимаю, зачем столько бабла было потрачено в июне на летнюю одежду, которую я не носила.
1: Ты, кстати, сейчас в шерстяном свитере.
0: Ну да, ну он не шерстяной, ну он такой. Ну что там на улице 18 градусов. А я выйду, там сейчас после дождя еще холоднее будет. Понимаешь? Вот эти все полуголые наряды, чтобы, ну, вызывать у всех осуждение.
1: А чтобы... это, наверное, чтобы меня от греха подальше держать.
0: Нет, с тобой-то я не буду так ходить. Это только для Димки Лапульки.
1: Ты
0: что? Что, с тобой-то все уже, что, уже нечего ловить.
1: Да, шалью-то у кого-то обмотаться
0: осталось.
1: Конечно,
0: я могу только Лапикова кошмарить. Он сегодня, я и так уже его сонный паралич. Мне кажется, он, если где-то слышит, его дергает как током. Ну да ладно, я хотела, чтобы меня хоть какая-нибудь бабульчика поосуждала, говорила: господи, да прикройся ты. Как? Я даже куда? Ну, что?
1: А тебе, наверное, вот в этой кофте уступают место в транспорте.
0: А мне... А ты что-то разогнался?
1: Разогнался.
0: Какая-то токсичность.
1: Ну ладно, у меня есть, кстати, комплимент в твою сторону. У тебя замечательная прическа.
0: Спасибо.
1: И вот вопросы, да? Обычно я видел, что вот такие косы, ну вот две штуки на голове. А у тебя?
0: А у меня...
1: Именно такие же, только их там штук 10, наверное.
0: Ну, наверное, 10-15, да, друзья. Мне надоело слушать, что я недостаточно черная. Я сделала себе прическу.
1: А вот эти вот гантольки, они все из своих волос или там добавляются?
0: Ну, конечно, у меня же вот волосы до задницы были, ты же видел их.
1: Ну, может, если выпрямить, то они такими и становятся?
0: Да нет, нет.
1: Были-то вьющиеся.
0: Это каниколон.
1: Я вот думаю, если я с грудины начну выпрямлять, тоже, наверное, там до попка дотянутся.
0: Ковер можно будет из тебя сделать. Ты тоже себе как-то льстишь.
1: Родила или связала?
0: Отстань, все.
1: Кстати, вот эту вот песню вот ты дождалась.
0: Ребят, у нас у всех такое настроение. У нас вообще здоровых в офисе нет. Ноль человек примерно. У всех отклонения. Эту песню посвящаю всем. Сразу. Вам тоже. Вы тоже, скорее всего, нездоровы.
1: Ну, недообследованы. Кстати, расскажешь, да, как сходил там желез свое проверить? Нет, попозже? Хорошо. 30 лет человеку. Надо следить за здоровьем-то, ну.

0: А вот такой вот проигрыш, конечно.
1: Ой, ты так вообще искусно тянешь время. Ты что, радиоведущий?
0: Я радиоведущий.
1: Я в восторге. А что говорить?
0: Нового радио, на минуточку.
1: У нас последний апдейт по моему здоровью был, значит, вам озвучен в пятницу. Мне дали месяц морально подготовиться к колоноскопии и гастроскопии. Поэтому, друзья, у нас корпоратив на этой неделе. Какая вообще... Вы издеваетесь надо мной. Поэтому я планирую в ближайшее время об этом не думать, когда останется несколько дней до того, как направление закончится, я еще раз схожу и скажу, может быть, со мной все супер, может быть, не надо сейчас, потому что я посмотрела все тиктоки мира про то, как это делается, я узнала, что там могут что-то повредить, сломать. Я не знаю, ребят, как будто бы нужно просто пить витамины, поэтому
0: газуй.
1: Держу вас в курсе.
0: Давай, детка.

0: Так, значит, мы сегодня будем вообще самая лайтовая тема во вселенной. Она такая и нужна для понедельника. Я не записала кружочек, я сделала это через секунду. Мы будем обсуждать, что будет на ужин есть сегодня. Ребят, ну сколько можно вот этот возвращаться к бывшим? А кто что делать, если женщина зарабатывает больше? Давайте, да, вот Вадиму оставим вот это вот на день и нам на четверг. Вообще нет настроения умничать. Абсолютно. Абсолютно. Вот поэтому будем обсуждать самое простое. Значит, я...
1: В пятницу были шашлычки.
0: Вот. Еда не отпускает. Я, значит, обнаружила очередную свою финансовую неграмотность, безграмотность. Где сквозит? Значит, я как умная взрослая женщина подумала, мне нужно затарить холодильник. Заказала все необходимое на случай, если я захочу что-либо готовить. У меня есть все.
1: То есть там у тебя греча?
0: Да, да, все есть. Вообще все есть. Половину уже просто пришлось выкинуть, потому что срок годности вышел, потому что желание готовить не появилось. Значит, все ништяки, вся вкусная еда, все есть. Вот все, что я люблю. Это как я Кузю каждый день заказывала, мне его прислали, мне резко перехотелось его есть, потому что он у меня есть. И значит, что я выяснила? Несмотря на то, что вся еда имеется, я каждый день нахожу повод что-то заказать. Сегодня я вспомнила про такой десерт, как желе. Когда ты последний раз ел желе?
1: Ну, в сегодня?
0: Не, вот просто, вот как будто бы это не та позиция, которую ты думаешь, о, сейчас бы желе, вот каждый день. Рандомно, потому что я уже не знаю, что мне заказывать.
1: Мне казалось, что это какой-то вот прям экзотический десерт. Мне нравилось, какой он желтенький, вот, дребезжит в тарелочках, и ты так...
0: Это твое тяжелое детство 1921 года.
1: Именно так.
0: Я вот, понимаешь, потому что я же не могу заказать просто воду. Но это странно, если курьер просто воду понесет.
1: Ну, особенно, когда ты заказываешь 10 баклашек.
0: Ну, я так не делаю, конечно. Да, у меня максимум
1: 6.
0: 8 литров за раз. Ну, что такое? Пятилитровка и вот по литру 6 бутылок. Это 6 бутылок по литру, это 6 литров. Ну, нет, я за раз это не делаю, друзья. Я за раз не делаю никогда. И я не знаю, что с этим, как вообще с этим бороться, как это остановить. И теперь у меня просто вот я выбрасываю продукты. Я мне очень стыдно об этом говорить. Это ужасно, потому что срок годности заканчивается. Я, например, сделала кофе с молоком. Я ненавижу молоко. Но для того, чтобы попить кофеечек, нужно молоко.
1: Дорогуша, я не понимаю, вот ты где работаешь? Ты попробуй у нас на кухне оставить просто там, я не знаю, хлебушка засохшего. Пропадет?
0: Надо приносить сюда, видимо.
1: Потому
0: что у нас там не стол, а бермудский треугольник.
1: Именно он.
0: Ты можешь разогреть, поставить, дойти просто взять бутылочку воды, вернуться, ничего не будет.
1: Самое крутое было у Данилина, когда он зашел заходит в кухню, видит, как охранник ест его еду, и он пожелал приятного аппетита и ушел, потому что он не знал, как отреагировать. Сидел тут, стонал потом. Я голодный там, значит, свои. Ну, может быть, он и наврал, конечно.
0: А что, Вадик не может сказать кому-то в лицо что-то?
1: Так Вадик интернет-боец именно из-за этого. Тебя умоляю. А так он
0: душка. А я думал, что

0: По поводу темы твоей, есть тут, значит, ой, новость. Ну-ка. Из Москвы, кстати говоря. Значит, дама, понимаешь ли, уличила своего супруга в измене.
1: Но... Я знала, что ты расскажешь эту новость.
0: Это было подозрение, Значит, ну тогда ты давай продолжишь.
1: Это та, которая напильником себе чуть-чуть зубки сточила, чтобы был более острый прикусик.
0: Да, ты представляешь, да, вот это вот мне только в каких-то племенах так делали давным-давно, что
1: почему
0: очень страшно.
1: Да? Почему давным-давно?
0: Ну вот в Подмосковье, значит,
1: много
0: сделано.
1: Много ли ты знаешь о жизни в племенах?
0: Да. Так вот, заточила себе зубы, и что сделала? Она ему отгрызла пенис.
1: Я думала, откусила. Ты как-то завуалируешь. Ну, прикусила причиндал.
0: Ну, как прикусила? Откусила прям. И медики его пришили потом. Вот теперь как-то...
1: Под корень?
0: Прям вот вообще. Под самый корешок. И медики потом вот его пришили. Но теперь, да, значит, пытаются как-то сделать так, чтобы еще и функционально все восстановилось. Но!
1: А ты,
0: закончилось-то все?
1: А ты сейчас, подожди, ты сейчас, когда рассказываешь, ты вот подогнул пальцы на ногах вот так вот, скрючил их от боли?
0: Нет, у меня с воображением слабенько в эти моменты.
1: Ну ладно, ладно.
0: Ничего не холодеет нигде и не сжимается. Так вот, в продолжении темы можно еще и плов от водички Данилина вспомнить там, но не будем. Так вот, выяснилось-то потом что? Что, оказывается, она просто прочитала сон. И причем не его, а сон коллеги, которая написала чуваку, представляешь, у него приснилось такое-то.
1: То есть ничего не было?
0: Ничего не было. Это был сон, но на его она себе... То есть ты представляешь, какую надо себе выбрать женщину, которая себе, во-первых, поедет точить зубы напильником?
1: Мне кажется,
0: что уже как бы вопрос огромный такой вот прям вырастает у меня в голове.
1: Как будто бы просто было выявлено некое заболевание психическое. И, как говорится, все к лучшему.
0: Ну, как бы лучше без потерь это все было бы, наверное.
1: Я просто не понимаю, как можно откусить полностью.
0: Ну, то есть половиночку можешь себе представить, вот целиком это уже что-то такое нереально.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Новое радио.

0: Почему новая? Почему новая? Я уже плесень хайпующая, а не новая подушка.
1: Надо поудалять вот эти вот подложки.
0: Надо.
1: Древние. Вообще все.
0: А может просто негром стать? Черным-черным негром, обезьяночкой. Ребята, значит, мне нужны сейчас все болельщики футбола, все, кто шарит. Я недавно, вы мне должны подтвердить, правда это или нет. Прежде чем самоутверждаться за мой счет, я скажу, я не шарю абсолютно за футбол. Моя двухтонная Эльза вылетела, болеть теперь буду за Англию. Да, Англия? Там же есть вот этот красивый черный, который друг моей подружки двухметровой Эльзы. Холланда. Как его?
1: Вероятно, да.
0: Короче, какой-то красивый мулатик. Мне нравится, он, наверное, за Англию, я за Англию. В общем, мне попался рилс, где говорится, что оказывается, когда футболистам показывают желтую карточку или красную карточку, то есть, что означает штраф, на самом деле их потом финансово штрафуют. Это не просто какие-то...
1: Чепуха вообще.
0: Реально?
1: Не, ну знаешь, может быть, в контракте что-то и прописано из серии, там, сколько карточек наберешь, там будет у тебя. Но в целом, нет, конечно, что за глупость.
0: А там в комментах все писали, да, да, да. Я подумала, что я не могу доверять интернету настолько, я спрошу у вас. Там вот был поинт о том, что глупость. Там в комментах все писали, да, да, да. Я подумала, что я не могу доверять интернету настолько, я спрошу у вас. Там вот был поинт о том, что каждая карточка, она...

0: Пилю бананы. Так, подожди, ну вот когда они играют на чемпионатах, их же покупают, ну, им платят зарплату.
1: Ну нет, когда они играют на чемпионатах, тебе, не знаю, в лучшем случае подарят потом машину, может быть, за красивую игру.
0: А вот эти контракты, 5 тысяч миллионов.
1: Тебе платят уже потом клубы, которые тебя покупают или перекупают.
0: А на чемпионатах они просто, то есть они
1: на
0: сейчас
1: все... На чемпионатах именно сборные...
0: Ну, команды. Сейчас чемпионат мира вот идет.
1: Вот там сборные не зарабатывают деньги. Ну, нет, федерации там платят какие-то деньги за выигрыш, там, ага, за места и так далее. Но в целом нет.
0: То есть они бесплатно просто сейчас все сгоняли?
1: Сейчас они все сгоняли за имидж.
0: Даже командировочных не дали.
1: Вот командировочные, возможно, были, но вполне себе такие приземленные.
0: Ну, типа, не лям, да, в день. Интересненько. А вот тут пишут, если напрямую красную или сломал кого-то, то штрафуют. Они там... Вы вообще точно смотрели футбол? Они там падают от дуновения ветра. Там, ну да, иногда вообще тебя не тронули, ты уже упал. Как доказать, сломали тебя?
1: Покатился в ворота, да.
0: Очень странный вид спорта. Так, ну, короче, значит, видишь, интернету верить нельзя. Я поэтому...
1: Ну не факт, что мне можно верить. Я же тут сижу с умным лицом, говорю тебе, а ты...
0: Но тебе написали, что ты не шаришь, и тебе не надо слушать.
1: Да?
0: Но нет контраргументов. Ну,
1: контраргумент, пожалуйста, да.
0: Скажите, в чем именно? В том, что они играют за бесплатно? В том, что они не платят ничего? Что именно?
1: Нам что нужно... за карточку штраф какой-то там, да?
0: Давайте.
1: В денежном эквиваленте. Давай, давай, шаристый, расскажи мне, какой штраф за красную карточку? Вот сколько ты скидывался там, донатил какому-нибудь футболисту, чтобы он загасил штраф? А ты был с ним не согласен.
0: Да, я договорю. Да. Все те, кто на прошлой неделе, значит, обиделся за то, что я назвала Месси злой злодейкой-крысой, вот, вот прямо сейчас вылезите, пожалуйста, и напишите, что там по штрафу. Мы должны знать, прав Усишкин или нет. Я думаю, что прав. А вы что думаете?

0: Бег, кстати, стал самым доступным видом транспорта. Говорят, в Петербурге уже есть пробки из самокатов. Представляешь?
1: В Петербурге самокаты осуждают со всей силы. Мы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему.
0: Вот, представь себе. Дальше погнали. В Москве, точнее, под Москвой какая-то аномальная зона, да?
1: Да.
0: Одна, значит, там зубы напильником точит, другого, это, пожалуйста, отсосал из каршеринга 98 литров бензина.
1: Я тоже думала, что ты скажешь по-другому. Мужчина отсосал 98 литров бензина.
0: Да, ну глагол сам по себе безобидный, конечно же. Вот мы, собственно, это и обосновали. 98 литров бензина, представь себе.
1: А подожди, я вообще не очень понимаю, как это работает.
0: Ну как? Как?
1: Ну нет, я понимаю механизм. Я не понимаю, ну...
0: Причем тут бензин?
1: Должно же разъесть рот, в конце концов.
0: Ну, это делается уже умеюще.
1: Да, да, да,
0: таких дурачков тоже хватает, которые прям там не шаря и заглатывают, а потом бегут там врачам кишочки выворачивать.
1: Мы про бензин, если вы сейчас только подключились, мы обсуждаем бензин.
0: Да, но вот сейчас и такие нарисовались, причем, ну, 98 литров, да, ну, допустим, это 100 литров, вот он там по 100 рублей.
1: Ну, соточку, да.
0: Еще 10 тысяч, за 10 тысяч он там себя вот это и получил еще и реально тюремный срок.
1: А сколько ему дали?
0: Ну, там он еще и бухой за рулем не раз попадался, в общем, получил он там вроде как пару лет.
1: Ну,
0: да. Ну, такой вот чудик.
1: Отсосов получается.
0: Получается так.
1: Отсосы закончились.
0: Да, вот тебе, да.
1: Больше никаких отсосов. Нет, это очень странная механика. Если, ну, я не знаю, я не могу это комментировать. Это какая-то грань опять. Но я знала, что ты это прочитаешь. Мне теперь тоже начали попадаться вот эти дуркующие новости. Угу. И я просто думаю, он сделает это за всех нас. И ты делаешь.
2: Большая музыка начинается с одного трека. С одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: радио. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробно на tu.ru6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: ПТБ, ПАО, 0+.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Новое радио. Новое радио. Новое.

0: Да, не хочется. Ребята, я напоминаю про нашу совершенно просто невероятно гениальную тему. Что у вас на ужин? Что будете готовить? Что будете
1: есть? На минуточку,
0: есть?
1: Главный редактор нового радио, да, рекомендовал
0: поэтому,
1: тему.
0: Поэтому, да. Ну, мы когда ее услышали, мы даже не задумывались.
1: Мы все свои дюжину тем выкинули нафиг
0: сразу
1: в помойку,
0: же
1: сожгли и забыли, что они были.
0: Сразу же. Поэтому, ты что думал, не будет комментариев по
1: думал,
0: теме?
1: Думал, что не будет ни одного.
0: А они есть, вот смотри. Значит, жареная картошка с... Ой, вкусно. Жареная картошка с печенкой и солеными огурцами.
1: Угу.
0: Печень. Как ты относишься к печени?
1: Симпатии.
0: Да?
1: Особенно, когда ее намазываешь на хлеб. Вообще кайф.
0: Мне тоже нравится печень. Мне нравится печеночный рулет. Мне нравится печень в сметане с соленым огурцом. Ел когда-нибудь такое?
1: Нет, мне это все не нравится. И более, больше всего мне не нравится печеночный торт. Это
0: тебе
1: вообще...
0: не нравится? Что?
1: Да.
0: Ты же адекватный. Ты же взрослый мужик.
1: Казалось бы, но
0: подожди,
1: вот тут я еще не вырос.
0: А как может не нравиться
1: торт?
0: Печеночный торт?
1: Даже внешне он меня вот прям вот отращивает.
0: Ну, а внешне, да. Особенно, когда начинают из него делать реально торт.
1: Да.
0: Мне нравится, когда это просто печеночные оладьи, которые вот так вот сложены в стопочку, и ты ешь без вот этих вот завитушек из жира, вот без этого сумасшествия.
1: Завитушки из жира, да. А детей ты как травмируют? Вот мне тоже сказали, он пирожки, иди ешь.
0: Ага.
1: С чем? С ливером. Откуда я знаю, что это такое? А
0: ой,
1: я
0: нет,
1: мечтаю о пирожочке с яблочком каком-нибудь там, ну, с картошкой, ну, с луком, с яйцом, допустим. А тут какая-то субстанция, которая прям...
0: Нет, это очень плохо.
1: Вот с той поры.
0: Это очень плохо, это очень
1: да,
0: плохо. Короче, ну вот печень со сметаной тушеная и с соленым огурцом, это правда очень вкусно.
1: А вот паштетик, шампанское.
0: Ну, вот паштет тоже
1: вот
0: норм. Мне нравится паштет. Мне нравится паштет и все варенье, которое идет к нему.
1: Угу.
0: Я вообще любитель во всех ресторанах. Я всегда жду, чтобы принесли этот комплимент в виде хлеба с маслом. Если его нет, я всегда заказываю паштет, вот чтобы вот на хлеб намазать и сверху вот какое-нибудь вишневое варенье. Я обожаю паштеты. Просто люблю жестко.
1: А сейчас вспомнишь, как вот страдает гусенок.
0: Это не, мы не будем обсуждать.
1: Это мы не будем.
0: Не будем, потому не что будем. Однажды я вспомнила и на 8 лет закрыла себя от мяса, рыбы и всего. Поэтому, возможно, я сейчас пытаюсь восстановить свой здоровье.
1: Ну, давай в продолжение темы тогда я тебе расскажу, что толстые россияне, а я как человек с ожирением имею право это говорить, да? Ты можешь про негров говорить, а я вот про толстых.
0: Эй!
1: Ну, зови меня толстяком, ладно, будем квиты.
0: Так ты не толстый,
1: ну,
0: в этом...
1: Толстый.
0: Но я негр. Ну, блин, ну ладно, продолжай.
1: Короче, толстые россияне оказались виноваты в падении ВВП страны. Вот так вот утверждают ученые Высшей школы экономики. Из-за проблем со здоровьем люди с ожирением, значит, хуже работают, понимаешь ли. Они чаще берут себе больничные и, соответственно, раньше уходят на пенсию, на покой. Вот тебе такая новость, как?
0: Я ничего...
1: Толстяки во всем виноваты. Причем экономика страдает на... 1 250 миллиардов рублей.
0: А я-то думала, какие-то другие проблемы есть. А это люди вот просто.
1: Оказывается, да, да,
0: толстяки.
1: Да, да. Ну, и я в том числе.
0: Ребят, я вот сегодня ела гречку и котлеты на пару. На завтрак у меня был омлет с овощами. Я делаю все, чтобы чуть-чуть экономика, ну, чтобы ей полегче было.
1: Блин, Робин Бобин Боробек.

0: реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Моя игра, моя игра,
12: это вот это.

0: ребят, была занята, выкладывала тиктоки. Мы продолжаем, час уже пролетел. Значит, мы с Усишкиным продолжаем вот немножечко поднывать о том, что как хочется в отпуск. Хотя я, ладно, я...
1: Вот ты знаешь, я о чем думаю. Если доводится многим людям, не только мне, вот работать в выходной день, ты все равно работаешь, как будто бы это выходной. Ну, вот все равно создается вот эта вот ленивая, да, атмосферка такая выходного, да, надо что-то поделать. Знаешь, как вот школа, у меня с той поры это осталось. Почему-то в школу надо приходить в субботу, но ты все равно приходишь в субботу.
0: На лайте.
1: На лайте, как многие в пятницу приходят. Ну, давай к этому придем.
0: Да, а в понедельник? Какое оправдание?
1: Лето. Лето на дворе, давайте не забывать, потому что каникулы, оно все равно нас преследует всю жизнь.
0: Как оно может нас преследовать? Я уже тысячу раз говорила, когда ты взрослый, у тебя все то же самое, только в шортах.
1: И с деньгами.
0: Да, это если ты молодец. А если ты, как я, финансово безграмотный, то здесь, ну, по возможности, как говорится, как пойдет. Блин, может быть, мы сейчас опять придем к тому, что нужно больше работать.
1: Не-не-не, зачем мы к этому должны приходить? Не летом это все.
0: Не летом
1: это все. Не летом это все, да.
0: Мог бы сейчас звучать не лето, но ты не Саш Титов. Ты Усишкин. Поэтому давай какую-нибудь прикол, давай супер неожиданную песню.
1: Какая-то резкая.
0: Да, вот давай, знаешь как, напиши в поиске «Лето», и вот трек, который тебе понравится, его и ставь. Можешь написать «Саммер».
1: Подожди-ка.
0: Только не «Чили лето». Это слишком в лоб, как-то очевидно.
1: Это очень легко, потому что у нас есть целый плейлист, который называется.
0: О, давай.
1: Лето. Думаешь, что из него что-нибудь достать?
0: Казантипное, может быть, что-нибудь.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, раз уж у нас лето, какой-нибудь музыкальный спешл прямо сейчас в честь того, что нам всем лень работать и что-либо делать. И главное, что нам еще хватает наглости об этом вслух говорить. Очень хорошо.
1: Это новое радио, надо напомнить.

0: ты веришь в карму вообще?
1: Ага, да.
0: Да? Я просто, знаешь, как отношусь к этому? Вот если...
1: Ну, в общем, давай.
0: Короче, можно же кому-то делать пакости и говорить, ну, значит, он их заслужил, а я в данном случае как посредник. Ну, так же получается.
1: Каратель получается.
0: Ну, исключительно, что не я своим перстом это все делал,
1: а меня направили,
0: да. Ну, а потом ты это говоришь, значит, в полицейском участке, что вот у меня все велся, да?
1: Ну, едешь на пару лет. Все так. О, кстати, нет, во-первых, я верю в гороскопы так. Если вот все, что хорошее, оно сбывается, все плохое, это идите вот глаза протрите и пересчитайте, переложите буквы заново. Про тюрьму. Значит, я в выходные
0: давно
1: посмотрела...
0: Давно писем не было, да, давай?
1: Писем не было давно, но я в выходные посмотрела фильм «Коммерсант». Он вышел этой весной, его снимали молодые режиссеры, вообще это чуть ли не студенческая работа студентов в ГИКа, но там нужно уточнять, что это не простые студенты, а талантливые.
0: Интересно, раньше про бандитов снимали выпускники, а сейчас вот про коммерсантов.
1: Ну, дай договорю.
0: Давай.
1: Значит, в главной роли Саш Петров, которому по фану они написали просто в соцсетях, по фану. Он прочитал сценарий и согласился на главную роль. Он у них еще и там каким-то продюсером.
0: Мне, знаешь, любопытно. Вот смотри, я люблю такие истории. Ага. И правда. И верю Саше Петрову, и верю там, ну, другим каким-то ребятам, которые реально, он, Овечкин, пошел с поклонниками пиво пить.
1: Да, я видел.
0: Тоже прикольная история, да, абсолютно. Так вот, но ведь очень часто они заложники. Вот актеры большой величины, а Саша Петров в России все-таки актер большой величины, они заложники продюсеров, которые не могут им, могут им не разрешить сделать то или иное.
1: Ну, там выступает как продюсер.
0: Ну, хорошо, ладно.
1: Короче, значит, поверили. Фильм про то, что это 96-й год, проблемы с деньгами, вот это все кризисы.
0: Я как раз в Греции тогда лет провел.
1: Понимаешь? И, значит, чувак, у него подпольный бизнес, связанный с обналом, так скажем. Его закрывают. Закрывают в тюряшке. Там еще играет Хаски. Я не
0: Лермонтова.
1: Знала. Нет, это другое. Да и мне не даже рассказать историю. Ты можешь не вставлять каждое слово не нужно в пересказ? Я же, шутка для тебя. Так вот, сажают его в тюрьму, там Хаски. Все, не хочу рассказывать,
0: собака,
1: все настроение мне испортит. Все, отвали,
0: ну,
1: все.
0: Давай дальше.
1: Посмотрите
0: Хаски
1: фильм,
0: похож, я его прям на картах представляю.
1: Все,
0: а
1: отстань.
0: Он же еще и говорит обычно два слова, как дела и больше ничего.
1: Ты вот с ним разговаривал?
0: Как дела?
1: Ну вот, нет, да. Хаски вообще супер.
0: Я не пропускаю его концерты.
1: Вообще суперский, вообще очень хорошо. И Саша Петров, на удивление, тоже очень органично.
0: Почему на удивление? Забери назад.
1: Нет, на удивление, что, ну, есть же, вот у многих бытует мнение, что
0: Саша
1: он...
0: Петров есть Саша Петров,
1: да,
0: во всех фильмах, да. Из ленты в ленту.
1: А ты вот если сам говори, Петр, сам рассказывай. Все, я не буду ничего
0: больше
1: говорить. Больше. Ты что перебиваешь меня каждую секунду?
0: Да я...
1: После каждого слова навставлял, не дал мне рассказать сюжет фильма.
0: Навставлял.
1: Все, сам рассказывай.
0: Ну, договори уже. Давай, фильм
1: «Коммерсант».
0: Давай, я начну, а ты подхватишь.
1: Я
0: значит,
1: не буду
0: студенты, да, одного замечательного вуза, они решили дипломную работу сделать, пригласили Сашу Петрова, он не отказал, более того, решил спродюсировать ленту, вот, и сняться в ней. А, помимо прочего, там был замечен Хаски, который, скорее всего, даже доплатил за то, чтобы появиться в киноленте.
1: Тебе не
0: но
1: стыдно?
0: Это мы опускаем. Ну, договори. Ну, мне уже интересно стало. Ну,
1: да
0: пожалуйста.
1: Ничего, классный фильм, посмотрите.
0: «Коммерсант».
1: Да, суперский. Посмотрите, реально.
0: А концовка правдоподобная?
1: Там все правдоподобно. Я не сидела в тюрьме, но я верю тому, все, что там показано.
0: Ладно, будем смотреть. Так, а что ты сказать-то хотела?
1: Ничего, отстань.
0: Ну, ничего, мы сейчас вот эту вот импортную послушаем, потом
1: мог
0: у нас...
1: Мог бы Хаски поставить.
0: Гая

0: Да.
1: Давай, вещай.
0: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта. Я сейчас Эве показывал дорогуши отрывки из фильма «Беспредел». Может быть, кто-нибудь видел, с Гармашем в главной роли. И она говорит, что фильм с Александром Петровым как будто бы вот прям с чем-то вот схоже, да, по атмосфере.
1: Тематикой.
0: Да.
1: Но цветокор лучше.
0: Цветокор.
1: Давай, рассказывай что-нибудь.
0: Потом могу?
1: Потом.
0: Да. Следом. Вернемся. Беседе. Да. Которая была закончена и не успев начаться. Вот именно. Я и говорю.
1: Не нравится тебе?
0: Стало быть.
1: Получается.
0: Ну, а дескать-то как там оно?
1: А по-другому-то?
0: Надысь.
1: А получается?
0: Вот.
1: А никак. А что поделать?
0: Вот такие времена. Чики-биварам. All right. Что, работать будешь сегодня?
1: Нет,
0: уже?
1: Не буду. Ты мне испортил настроение.
0: Твой ленд, я здесь придворный, просто ключник.
1: Нет, ты меня перебивал, не дал мне рассказать историю.
0: Я выключил микрофон себе, давай.
1: И все. Просто наплевал на меня. Все высмеял. Еще даже не понятно было, на чем смеяться, уже все высмеял. Историю не дал рассказать. Сюжет запорол. Пересказал неправильно.
0: А мог бы ведь еще и спойлер какой-нибудь закинуть.
1: Понимаешь?
0: Но не смотрел. Ну, не смог.
1: Ни стыда, ни совести вообще.
0: Да.
1: Я себе не позволяю. И в понедельник.
0: Фильм называется «Коммерсант», если что.
1: В добрейший день вообще на неделе.
0: Мне кажется, тебе вот за этот рекламный проспект должны студенты тоже роль какую-то предложить в своей следующей картине.
1: А я, может, и актриса. Может, я просто не знаю этого еще. Да все, давай бабки позарабатываем чуть-чуть. Реклам ставь.
0: А я думал, ты там про это свой фан ставил.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Да, отходим от этой темы достаточно. Что-то ты сильно вдохновился.
1: Ну да, фильм «Олигарх» еще вот
0: тюремными историями. Чем? Достаточно. Достаточно, достаточно.
1: Тюремные истории журнал покажет наш.
0: Тюремные истории в журнале «Ералаш». Было бы славно, было бы странно. Тут прислали очередное какое-то и шедевр видео, и мне, значит, друзья, помните, вот, значит, у Джонни была песня про камин. В камине в 6 утра фотография твоя. И все фрукты там с ума сходили. Ну, тебя ты не смотришь. Подтвердите, просто пожалуйста, люди, у которых есть интернет, и вы видели все эти рилсы про то, что я клубника, ты клубника, как у нас мог родиться банан, что все фрукты друг другу изменяли, вся вот эта драма. И плоды, мультфильмы. И, значит, сейчас мне попался вообще какой-то ужас. Ты смотрел «Гарри Поттера», все смотрели «Гарри Поттера».
1: Да.
0: У тебя не было никаких фантазий, потому что ты чопорный мужчина.
1: Да.
0: А я, как любая девочка, всегда хотела, чтобы Гермиона замутила не с Роном и даже не с Гарри Поттером, а с Драко Малфоем. Это было бы прикольно. Гермиона из Гриффиндора и Драко Малфой. И значит, оказывается,
1: Не, ну, как по мне, то, что она рыжего выбрала, это, конечно, пипец.
0: Да это тупость.
1: Ну, да.
0: Откуда вообще они придумали, притянули эту любовь из ниоткуда? Ну ладно, он молодец, в отдельности от Гермионы. И значит, кто-то, видимо, услышал фантазии таких же, как я, и сделали целый мультик во всех этих рилсах про то, как Гермиона и Драко Малфой мутят.
1: Я забыл, как это называется.
0: Фанфик.
1: Фанфик, вот.
0: Это фанфик про то, как Гермиона и Драко Малфой мутят.
1: Я забыл, как это называется.
0: Фанфик.
1: Фанфик, вот.
0: Это фанфик.
1: Да.
0: И, значит, я случайно

0: Ровный сериал, снимите фанфик. Это так прикольно. Мне прям мое детское сердце негодует опять из-за того, что почему не тех персонажей сводят. Вот часто в фильме смотришь и думаешь, вот они созданы друг для друга, почему вы не можете превратить их в пару? Ну почему? Мне от этого грустно. Вот Гермиона и Драко — это вот та пара, которая реально должна была быть. И «Как я встретил вашу маму», Робин должна была быть с Барни.
1: Но они и были.
0: До конца своих дней.
1: Ну, там, понимаешь ли, всем решили угодить.
0: Своих дней. Какая еще вот пара вот должна или не должна была сойтись в фильмах?
1: Надо подумать, есть такие.
0: Вот я пытаюсь вспомнить. Ну, в «Титанике» им явно не надо было сходиться. Это блажь. А кто еще? Я ничего не помню больше резко.
1: Прикинь.
0: Ты вот только тюремные фильмы помнишь.
1: Да, там у них пары, которые обсуждать нельзя абсолютно вообще-то.

0: пробежался по комментариям в мессенджере нового радио и понял, дорогуша, что лета нет не только у меня.
1: О, ну-ка.
0: Да, знаешь, какие выводы?
1: Значит, как ты это понял?
0: Обратил внимание на то, что, ну, чем люди ужинают.
1: Так.
0: Да? И там, ну, картошечка, понимаешь ли, там печенюшечка, в смысле печень, да, потом салатики, что хорошо, вопросов нет.
1: Там было много пельменей.
0: Пельмени, да-да-да. А это зимнее вообще, как по мне, блюдо. Так вот, а где окрошка? Должны быть дебаты. Окрошка, там уксус, не знаю, кефир, ну или квас, как нормальные люди. Вот, короче, нету ни одного сообщения.
1: Да, потому что лето, как в Норильске у нас, дождь и холодно. Нет намека, кто ест окрошку в плюс 18 и дождь. Покажите мне этого человека. Это вот эти вот какие-нибудь сумасшедшие, которые зимой арбуз идут покупать и говорят, он иранский, его можно даже в декабре. Невозможно.
0: Ну да, есть же ритуалы какие-то. Вы, может быть, еще и шампанское не только 31 декабря откупориваете.
1: Праздники какие-нибудь.
0: Да, ну,
1: да, я тебе говорю, нет летнего меню. Я вот уже, я вот хотела бы мороженое поесть, но я не могу его есть, потому что не прикольно в таких декорациях.
0: Я бы хотел позагорать, но вот что-то как-то тоже
1: вот.
0: не клеится.
1: Один раз за это лето я вышла позагорать на 40 минут.
0: Это когда ты на концерт Канни в Турцию летала?
1: Нет, я вот здесь у нас, это не считается. 40 минут я загорала на набережной, было плюс 100.
0: Так, ну ладно, отменим гундеж. Представляешь, сколько было сэкономлено, например, на неиспользовании кондиционера дома?
1: Да нет, это не прав... Это так,
0: да,
1: так
0: не работает.
1: Нет. Знаешь почему? Потому что, наоборот, ты летом, когда жарко, экономишь на еде, тебе жарко, тебе есть не хочется, ты ешь фрукты, мороженое, ту же окрошку сделал, неделю ее ешь. А тут из-за того, что не так уж ты и жарко, ты постоянно что-то покупаешь, что-то ешь. Никакой экономии. Понимаешь?
0: А как перемотать лет 20-26, вот, чтобы оно заново началось и уже по-нормальному?
1: Куда? Лет?
0: Лето.
1: А-а-а.
0: Сезон 20-26.
1: Да никак, никуда. Принять, простить. Я не знаю, мне кажется, просто... Я вот смотрю сторис у людей, они в разных городах находятся. У всех одинаково уныло. Хоть где-нибудь есть это солнце. Почему нужно платить за солнце?
0: Кстати, по поводу уныния.
1: Ну.
0: Люди сейчас... Это статистику я то, что-то вычитал в двух пабликах. Чуть меньше ходят к психологам, потому что что-то дорого очень стало. И чуть больше стали ходить к батюшкам, духовникам, так сказать, да. Ну и, соответственно, выговариваются, доверяются и чувствуют себя не хуже, в общем-то. Я уж не знаю, с экономией это связано или нет, но такой вот тренд присутствует.
1: Но главное, что неизменно то, что беды с башкой у нас у всех все еще сохраняются. А вот как ты с ними борешься, это вот на выбор.
2: Land. На новом радио. Реклама.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.com.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Мы призвали в комментарии людей, у которых нормальная погода. Тут фотографии, значит, арбузов, абрикосов, персиков. В Питере окрошка, но это жалкое подобие окрошки. Человек ест окрошку на кефире. Могу ли я рассчитывать, что это вообще рассуждать? Оценивать это как окрошку?
1: А вдруг там сметанка?
0: Нет, что? Нет. Что ты добавляешь в окрошку?
1: Ну, квас, если и сметану туда добавить.
0: Нет.
1: Нет.
0: Нет, нет, нет, нет.
1: А горчицу?
0: Нет, нет, нет, нет. Просто квас.
1: Ну, тогда...
0: Просто квас, и достаточно. Мне тут Титов сказал, что он ест окрошку с минералкой и с горчицей.
1: Иногда с уксусом еще.
0: Вот, он сказал, что это лучшее, что есть. Я говорю, Саш, он такой, да, да, попробуй. Но я не могу доверять человеку, который ест, пьет и только воду.
1: Ну, тут можно вспомнить историю про моего одноклассника, который ел сосиски со сгущенкой.
0: Да, да, вот это так ощущается.
1: Никто не пробовал, а один отважился, и теперь двое.
0: Ну, человек, стало, знаешь...
1: Так что да.
0: Поломанные рецепторы и беды с башкой.
1: А скажут, с крыши прыгни, тоже пойдешь?
0: Вот-вот. Поэтому вы нам, давайте, не дуркуйте. Окрошку, пожалуйста, на квасе. Вот эти все ваши извращения, да, они вам не понадобятся. С таким прогнозом погоды можете вот фантазировать. Но как назло солнце вышло, надо отметить. Сейчас уже не надо, спасибо. Уже вечер, уже 9 час. Куда нам это солнце? Не пощеголять, ничего не поделать.
1: Не пощеголять.
0: Ну, потому что у меня было, знаешь, сколько свиданий этим летом?
1: Ноль.
0: Ноль. А ты почему так сразу?
1: Наверное, столько же было и осенью.
0: Подожди, подожди, а почему ты даже... А у тебя что, перед летом осень?
1: Уверен, что вся страна бы знала, если бы у тебя было свидание.
0: Почему?
1: Я бы, наверное, тоже.
0: Счастье любит тишину, может быть.
1: Глупости.
0: Может быть, я планирую рассказать вам только когда кольцо на палец мне наденут. Я скажу, кстати, я выхожу замуж. Может быть, я такой дропчик хочу оформить. Но свиданий, правда, было ноль. И это странно. Не... А интрижек, спроси, сколько было?
1: Ну, наверное, не намного меньше.
0: Представляешь? Ноллинг, лето скоро закончится. А как же вот эта вот влюбленность? Есть несколько способов, как сбросить вес. Я всегда говорю, заняться спортом и правильно питаться, либо влюбиться в того, с кем у тебя нет будущего, чтобы...
1: И страдать.
0: И страдать.
1: И все на букву «С».
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Есть еще другие опции,
1: ну,
0: но
1: тоже на S,
0: до
1: но
0: них
1: тоже
0: нужно
1: не
0: еще
1: будем,
0: дойти.
1: Да.
0: Короче, друзья... Я домой, наверное, пойду, да? Все, я желаю вам... Ну, вы уже начали это... Извиняется передо мной хаски, я вижу, да? Под задабриваешь меня. Вправо целую, влево целую.
1: Николай
0: всех
1: спросил,
0: тех,
1: какая тема
0: как
1: ЧБР на завтра? Нам уже еще подумать надо.
0: Все, чуваки, до завтра. Завтра ЧБР.

0: Диви-ленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
0: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Очень интересную тему придумали завтра на ЧБР, но не будем вперед забегать. Давай-ка я вот на ближайшие 20 минут загляну в наш плейлист и увижу супер-мега-симпатичных артистов. Это и Зиверт, и Майли Сайрус, и Мумий Тролль. Ну, в общем, все на месте.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Хотелось спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

Хочешь дословно, переводи, хочешь аллегорически, а эротизма хватает. Эйлек и Калит на новом радио «Dive into me». Ну, мы же продолжим погружаться в уютный вечер понедельника. Почему уютный? Ну, а потому что день был как будто бы так себе, а вот вечер радует. Я надеюсь, это не только меня касается. Также предложение погрузиться есть и в мультсериалы. Если не такие вот прям продолжительные, то короткометражки всегда к вашим услугам. Прошу внимания.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Когда спустя много лет на песню сделали ремикс, и она стала всемирным хитом, который звучит, ну, просто прекрасно и замечательно уже очень давно. Аарон Смит и Лавли на новом радио. Шестого класса мечтал о такой работе, слушать классную музыку, и еще за это тебе деньги платят. Сказка просто. Новое радио. Данил Михайлов в ответе за саундтрек вечера. Мое почтение.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
6: Новое.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Подумалось, что пора бы нежнязеньки добавить к плейлисту. А с другой стороны, когда мы ее не добавляли? 24/7. Суперхиты и суперновинки. Все для тебя. Красивого вечера. Ну, кстати, да, за аккомпанемент в ответе мы, а все остальное это всегда за тобой.

0: Ну чего ж мне эта песня нравится? Винтаж культур на новом радио. Вот правда, винтаж это или не винтаж? В том плане, что сейчас почти всю музыку делают так или иначе с применением искусственного интеллекта, но вот когда мне об этом говорят, сразу как будто бы не по себе становится. Обидненько становится. Вот, ну да ладно, это больше разбирают ребята у нас по выходным, потому что как-то вот любят они докопаться до истины, чтобы потом ходить и носы задирать из серии, что «О, вот это вот яичко, а вот это не яичко».
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Есть некий фан от ощущения того, что еще не темно в городах, где время московское, но что-то его становится все меньше. Тем не менее, друзья, лето еще не добралось даже до середины.
2: Ты же могла уйти, сколько минуло лет, старые фонари.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

самая казантипская из нулевых, из начала нулевых, может быть, даже у кого-то из конца 90-х. Вот, ну да ладно, не суть, не будем предаваться старине глубокое, давай-ка вперед заглянем. Филатов и Кэрос только что на новом радио. Кстати, герой того самого казантипа, и они же планируют этим летом еще к нам заглянуть. А вот с полноценным сетом, или, может быть, с пластиночками. Ну, в общем, в любом случае будем рады их увидеть. Также в обозримой перспективе будем рады увидеть, ну, наверное, кого-то из близких, да? Если ты сейчас за рулем, то счастливого пути. А если уже где-то на работе находишься,

0: комфортно максимально. Со своей стороны обещаем отличный музыкальный аккомпанемент. Новое радио, Данил Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

что любит тебя взаимно. Токио Хотел на новом радио. Вообще, когда так работало? Вот когда такое работало? Ну, работало, конечно. Многократно работало, и в счастливых парах оно так заведено. Поэтому нечего мудрить. Придерживаемся того, что несложно. И не загружая голову, погружаемся в приятные вечерние размышления. Я надеюсь, что и такое тоже возможно. Данил Михайлов до сего момента отвечал за аккомпанемент на

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: на новом радио. Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

последним, да, подонком отогрела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: 12+.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Новое радио.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова рамен.
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
3: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
3: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.